Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя

душа, душа зависла. И с ней, зависая, на краях одырая, ошибкое сознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте —

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего. Время –

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

против. Война и горе. Господи, зачем ты создал мир? Мир разрушений. Слезы боли. Мы дети так жить не хотим.

0: и будем громко кричать на Глэба.
1: Вы взрослые, услышите нас. Прекратите все это.
2: Мы хотим...

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Фенумо, веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за две недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

друзья, здравствуйте, добрый вечер, 21.01, сегодня у нас четный вторник месяца, а это значит, что сегодня у нас в эфире программа «Неформатная бомбардировка», сегодня у нас в гостях компания «Бомба Питер», и у нас очередная десяточка треков от наших питерских друзей. Я знаю, что Олег свалил за город. Олег, если смотришь, привет тебе, правильно сделал, я тоже, наверное, скоро свалю из этой гребаной дыры. Вот, уже хочу. Где тут в революцию записывают? Дайте мне пулемет. Я уже созрел. Прямо созрел. Вот, ну и давайте здороваться. Во-первых, конечно, те, кто уже в чате, они до эфира нарисовались. Калюня, друг мой, а из Вологды привет. Володь Кузнецов, привет. Женька Баринов, привет. Олег Жарский, здравствуй, пишет, вот Сочи смотрит на вас. Ребят, я сразу новеньких предупрежу, если хотите нормального звука, качественного, тогда включайте радио. А стрим — это моя себятина, я тут просто ругаюсь матом на стриме, побухиваю, покуриваю. Вот, а на радио там все пристойно и звук хороший. Ну, кто хочет музыку слушать, ну, а некоторые параллельно запускают. Вот. Привет, Дэм, привет, Лера, привет, Алиска, Смоленск, здравствуй, пермяки наши нарисовались, Витос, здравствуй, дорогой, Вадим Манцев, привет, Антоха, здравствуй, своя компания, Алекс, здорово. Все, я прекращаю, давайте, и здравствуйте все остальные, вот, с остальными будем здороваться по ходу пьесы. Итак, смотрите, друзья, в прошлой программе 2 недели назад у нас была хорошая подборочка, и победили по итогам голосования «Карта бита». Прям вот нисколько не удивлен, потому что трек был замечательный. Вот, но я помню, я им говорил честно, что вот второй раз такой не будешь слушать, но вот первый раз послушал с удовольствием. Вот, ну и в ништяки я не смог просто удержаться. Я забираю Алису в ништяки большой ногами и группу Тюленева. Я дома, Москва. Собственно, давайте сейчас 3 этих трека нон-стопом послушаем. Я за это время как раз успею прибухнуть, разложить тут по 3 мониторам все как положено. Ну и, собственно, начнем очередную программу. Да, Лев, привет. Здравствуй, дорогой. Так, хочу научиться делать как ты, стримить с музыкой, подкаст слушай, Лер. Ну, тут как бы... Все для этого есть, и вообще никаких проблем. Посмотри, YouTube тебе все расскажет и покажет. Итак, слушаем 3 победителей прошлой программы «Неформатная бомбардировка». И продолжим уже после этого продолжим. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:14 на моих зеленых системных. Пока звучали у нас три трека победителя. Мы тут за эфиром прибухнули. Вот, во-вторых, мне сказали, что очень плохой звук на радио. Друзья, такое может быть, потому что у меня недавно десятка моя обновилась. Вот, и тут происходит что-то вот жуткое. То есть, если сейчас, в данный момент, плохой звук на радио, то это надо срочно исправить. Значит, вы никуда не разбегайтесь. Я отключусь, перезагружу систему, послушайте пока автодиджея, а потом вернусь и продолжим. Вот, теперь я просто жду ответа от наших друзей-музыкантов, кто соображает, да, что со звуком происходит. Вот, они мне отпишутся и скажут, правда ли у нас звук какашный на эфире. Вот, так, на радио плохой звук на радио. Друзья, все, я понял, давайте мы сделаем так. Вы никуда не уходите. Вот, от нас не отключайтесь. Я сейчас буквально, ну сколько тут надо на перезагрузку? Секунд 30-40, да, ну может минута. Перезагружусь. Звук комнаты много. Нет, это значит, это вот глючит именно... как это называется? Короче, конфликт звуковых этих карт. Вот, сейчас я быстренько отключусь, перезагружусь. На радио тихо не будет, будет играть автодиджей. Вот, вернусь и продолжим программу, друзья. Никуда от нас не уходите. Так, отключились мы от эфира. Отключаемся от стрима.

0: Итак, друзья, слушай, сейчас происходит на радио, насколько там нормально и все. Так, сейчас я еще запущу Дискорд и овцечат, потому что еще пока не успел. Тут видите, в чем вся фигня. Приходит не просто там как-то отключать устройство, это я все приходится полностью обесточивать. То есть я вот полностью обесточиваю студию. Вот, и после этого, только после этого все настройки возвращаются. То есть приходится обесточивать материнскую плату компьютера. Так вот. Так, вижу я, что появился чат ВКонтактовский. В Тутубе непонятно, поднялась ли трансляция. Нет, в Тутубе не поднялась. Все, мы Тутуб потеряли на сегодня, ну и хрен с ним. Итак, друзья, кому нужен видеострим, ищите нас не в Ютубе, а сегодня только во ВКонтакте. Костик, привет! Здравствуй, дорогой. Как там мой варган поживает? Рассказывай. Я же помню. Я же помню, как ни странно. Так вот, как звук на радио, друзья? Напишите мне, как на радио в стриме, а на радио микрофон работает ли? Не шумит ли? Дашка, привет! Так, пишут также. Так, ну-ка, Олежек, напиши мне, да. Я вижу, что ты пишешь. Значит, ты ведаешь, что творишь. Хоть кто-то у нас ведает, что творит. Так. На радио запинаешься. Да как же так-то, господи, друзья, ну не может такого быть. Я сейчас даже настройки подведу. Все у нас было хорошо. Линия, все нормально. АГ-06. Пропадаешь периодически. Нет, я не могу. Я или плохо звучу вообще, или плохо звучу вообще от слова совсем, или не звучу вообще. Вот, по идее, вот так вот должно быть. Ну вот, гребаная десятка, я не знаю. Вот Костик пишет, у него все хорошо. У Мишани в ВК норм. ВК, понятно, что норм. Мне интересно именно на радио, как звук. Я не могу его промониторить. А, что я не могу? Я могу запустить радио. Сейчас я запущу радио и послушаю себя с задержкой в 15-20 секунд. Что я тоже торможу-то, господи. Все будет сейчас. Сейчас я сам себя промониторю. Просто в радио. Так, ну-ка, Зухер, давай нам что-нибудь скажи.
1: А, что я не могу? Я могу запустить радио. Сейчас я запущу радио и послушаю себя с задержкой в 15-20 секунд. Что я должен
0: там? Так, будет проверка. Сейчас добавим тут громче.
1: Ну-ка, Зухер, давай нам что-нибудь скажи.
0: Раз, два, три. Вот видите, нашел же выход. Нашел же выход. Тут прибавим, тут прибавим.
1: Так, проверка. Сейчас добавим тут громче.
0: Раз, два, три. Вот видите, нашел же выход. Нашел же выход. Тут прибавим, тут прибавим. Так, ну звук правда говно.
1: Проверка.
0: Я не знаю, с чем это связано, честно. Так, ладно, давайте будем пользоваться тем, что есть. В конце концов, ладно, хрен с ним. Итак, друзья, не, я просто смотрю, здесь аж зашкаливает у меня сейчас. На стриме аж зашкаливает. Чуть-чуть приберем громкость микрофона. Итак, друзья, давайте начнем уже. Черт с ним. Как есть. Как есть, ну, я не знаю, но мне остается только просто выкинуть компьютер к чертовой матери, потому что кроме десятки на него ничего не встает. У меня последняя платформа на Ryzen 7. Вот, а десятка, она просто тупо меня задрала уже. Уже задрала. Так, ладно. Итак, друзья. Я могу еще попробовать выключить, включить пульт. Вот как бы у нас. Раз, раз, раз, раз. Во! Ну-ка, а сейчас как звук стал? Вот мне кажется, теперь все запиписечно. Да? Ну-ка, напишите мне кто-нибудь. Сейчас, по идее, должно быть запиписечно. Все, я понял. Я просто по индикации даже вижу. Все отлично. Все отлично. Вот, видите, победили. Ну ничего, бывают задержки, друзья. Такое бывает очень редко. Практически в этом году первый раз. Так что продолжаем. Итак, друзья, снова. Во-первых, поздравляю победителей прошлой программы. Группу «Карта бита», группу «Большой Ногами» и группу «Тюленева». Вы все в ротации. Что делать дальше, там, где запись программы, там будет написано. Вот, что там, Костик сегодня гуляет. У него сегодня днюха. Костик, с днюха тебя, дорогой. Я отгулял 13-го. Вот, я с тобой, конечно же, дерябну. Но давайте мы запустим сперва первого, понимаете, номинанта, конкурсанта. Итак, это группа «Война». Это город Питер. Читаю сопроводиловку. Группа «Война» представляет вашему вниманию свой юбилейный 15-й сингл, доставляющий радость, в котором максимально энергично передает пульсирующую атмосферу ночной жизни. Мы очень надеемся, что эта песня сможет доставить вам массу положительных эмоций и зарядит вас энергией. Вот, собственно, все, что написано про них. Итак, группа «Война», город Питер, доставляющий радость, называется трек. Мы их ставим, слушаем. Ну и, конечно же, сейчас бахнем за здоровье Костика, потому что у него сегодня днюха. Вот. Витос пишет, у нас еще 23 число. Тогда что ты меня сбиваешь тут с толку? У нас тоже еще 23 число. Костик, мы тебя еще пока не поздравляем. Мы просто слушаем группу «Война», доставляющую радость. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, мне не помогла перезагрузка проблемам со звуком. Со звуком проблемы остались. Я не знаю, что делать. Вот, получается, надо выбрасывать компьютер, потому что он кроме десятки ничего на него не встанет. Это платформа последняя, вот это Ryzen 7. А десятка обновилась и стала нам просто выносить мозг. Вот, тут ко мне дружбан пришел поспать. Дружбан пришел. Вот кто на стриме, те видят. У меня тут маленький. Вот он, да, он даже разговаривает. Вот, итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «Война», город Питер, доставляющий радость, называется трек. Вот, меня расстраивают люди, пишут, что звук на радио плохой. Обычно у нас на стриме звук плохой, а тут у нас сейчас наоборот, все с точностью, да, наоборот, на стриме звук хороший, на радио звук плохой, но именно у меня. Именно у меня звук плохой, поэтому, ну, я не знаю, что делать, друзья, честно. Я просто, видимо, надо мне собрать еще один компьютер, на который я поставлю семерку на какой-нибудь старенькой платформе, и на нем только тупо эфирить. Вот. Монотонно качающий звук гипнотизирует, вводит в легкий транс. Неплохо. Это я читаю комментарии по треку. Вот Дашка у нас нарисовалась, пишет: моя любимая у них песня, у группы «Война». Антоха пишет: неплохо для начала, но такого много, не зацепило. Так, что там еще у нас? Баланс звука микрофона сбился, настройки... Это не настройки, Дениска, это не настройки, это именно... беда в системе. Беда. Я сегодня записывал. Ну, я пишу альбом. Я альбом пишу, да. И подключал другой пульт. И как только я его подключил, все сразу нарушилось, все сразу испортилось, все сразу сломалось. Короче, вот так вот. Так, ладно. Собственно, все. Дашка скинула в Discord ссылочку на ВКонтактовскую группу. Так, для музыкантов говорю, друзья, не стесняйтесь, когда слышите свой трек в эфире, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, только дублируйте, пожалуйста, и в Discord, и во ВКонтактовский стрим. Ютубовского стрима у нас сегодня нету. Вот, потому что если вы людям нравитесь, они сразу заходят к вам, добавляются и, собственно, смотрят, что у вас там есть. Вот, и... И чего? Ну, я расстроенный вообще, да не могу. Вот смотрите, вот как неделя не задалась, да, вот с этим кормом гребаным, и вот она так и продолжается. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Beach Skill. А, кстати, Дашка, знаешь что, пока ты никуда не убежала, там последняя группа, вот которая 3Ч, это 3Ч или что, как их правильно читать, напиши мне, пожалуйста. Вот, потому что я не понял, то ли это 3СНЕ, то ли 3Ч, то ли Ч3, то ли что-то такое. Вот, итак, ладно. Witch Skill, Hunter and Witch. Ну, у меня с албанским беда, я всегда всех предупреждаю. Witch Skill, вот, Hunter and a Witch написала мне Дашка, спасибо, транскрипцию. Город Воронеж. Вот, музыкальный коллектив из Воронежа, играющий в жанрах инди, рок-н-ролл и блюз-рок. Песни группы приоткрывают двери в другие миры, уводят слушателей прочь от повседневных проблем, дарят мгновение свободы и счастья, а затем аккуратно возвращают назад заряженными положительными эмоциями и хорошим настроением. Вот, песня о непростых взаимоотношениях ведьмы и охотника на ведьм. И о том, что от любви до ненависти всего один шаг. Я понял даже, это они посмотрели последний «Охотник на ведьм», я так понял, да? И, понимаешь, написали песню. Так, ставим, слушаем. Я даже не буду пытаться выговорить. Это «Witch Skrill», «Hunter and the Witch». Город Воронеж, поехали. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. Я сейчас параллельно запущу себе неформатку, чтобы послушать, как все-таки это все звучит. И, наверное, я, чтобы вас эхом не гасило, вырублю колонки, одену наушники. Вот, я все-таки сейчас попробую выяснить, насколько плохо звучит все в радио. Ну, не так ужасно. Не так ужасно, как я боялся. Нет, все нормально. Пускай так будет. Ну, по крайней мере, гораздо лучше, чем я переживал. Я думал, все гораздо хуже. Вот, ладно, вернемся. Вернемся все-таки. Сейчас я колоночки себе включу, минуточку. Вот, вернемся к программе. Все, я успокоился. Не так уж все и плохо звучит. Вот, итак, смотрите, отзвучали у нас WitchSkill. И я хочу сказать, что вот у меня произношение... Вот у меня, да, человека, который не владеет албанскими языками, вот тоже такое же. Ребят, мне кажется, вам не надо петь на английском. Во-первых, у девочки прям вот, у нее вот этот оклахомский, как это называется-то, акцент жителя Оклахомы, Воронежского разлива. Он прям очень, даже мне вот ухо режет человеку, который не говорит на английском. Вот, может, я ошибаюсь, конечно, но вот у меня такое ощущение складывается. Мне кажется, вам надо браться все-таки за русскоязычные треки, как-то перепрофилировать себя, потому что, вот, мне кажется, там у вас лучше получится. Вот, по поводу всего остального хорошо, единственное, там вот занудная такая вот гитара, вот это ба-ба-ба-ба-ба. Вот, мне кажется, надо покумекать или... Ну, если вы будете дальше продолжать петь на английском, то вот этот трек я бы, конечно, до ума довел бы, потому что там есть такой некий налет простоватости, даже не простоватости, а как это сказать, желторотости, вот, желторотости. То есть вот как-то чуть-чуть тут недодумано, чуть-чуть там недодумано, тут недокручено, тут не... Я ни в коем случае обидеть не хочу, я вот сейчас рассказываю именно, чтобы вы поняли, как вы слышимы со стороны. Вот, не для того, чтобы вас обидеть, а чтобы вы поняли, над чем надо поработать, да? И вот как-то вот вам вот это доработать надо, если вы планируете двигаться дальше в англоязычном вот этом... Что у меня тут открылось, мать его, эти какие-то хреновины? У меня комп вообще глючит. Вот, Дашка пишет, английский меня как переводчика слегка напряг, а в целом, да, бодро. Вот, видите, вот смотрите, с английским не только я придираюсь. Так, далее, что тут? Дениска пишет, что сказать, земляков поддержу, но не с энтузиазмом. Сыровато. Так, Алиска пишет, симпатичный музончик. Витос пишет, что это мне не качнул трек, не качнул. Так. Что там? Вот, Антоха пишет, прикольно, но ничего не понятно. То есть, вот чувствуете, да? Я к чему это? Это не для того, чтобы вас обидеть, ни в коем случае, ребятушки. Просто, чтобы вы поняли, куда и как вам дальше двигаться. Потому что иначе вам удачи не видать. Потому что энтузиазм есть? Видно. Музыку делать хочется? Видно. И делайте, и не опускайте руки, но просто работайте над собой, и все у вас будет запиписечно. Вот, все, едем дальше, далее у нас группа «За чертой», город Питер, я видел их, вот они уже, кстати, накидали даже ссылок на себя, молодцы, уже накидали в Дискорд, ребят, добавьте, только еще продублируйте, пожалуйста, во ВКонтакт. Сейчас обязательно к вам добавлюсь, вступлю. Читаю. Во-первых, это единственные ребята, которые молодцы, кинули, понимаешь, ссылку. Не ссылку, а трек. Они кинули трек до того, как вышел эфир. И, соответственно, ну, не тот трек, который будет сейчас звучать, они других накидали. Но я, по крайней мере, могу кинуть ссылочку на эту группу на сайте Неформатного радио. Собственно, туда можно будет зайти и все их треки послушать. Это раз. Во-вторых, читаю сопроводиловку. Черта – это линия, которая делит пространство на две части. Линий может быть сколько угодно, как и пространств. Но вам дано решать, с какой стороны линии, в каком пространстве находимся... находиться. Мы за чертой, но ровно так, как и те, кто находится от нас по другую сторону. А значит, в каком-то смысле мы все за чертой. Присоединяйтесь. Господи, это вот размышление гусеницы, которая сидит и курит кальян на грибе,
На грибу или на грибе? Грибы! Кто? Ну-ка, поправьте меня, как правильно. На грибу сидит гусеница или на грибе? Вот. На каком-то отростке микоза, да, сидит гусеница, курит кальян, и вот-вот. Хватит описалок, пишут. Все, давайте ставить слушать. За чертой трек называется «Сам себя», город Питер, поехали, ставим слушать. Ну, а вы комментируйте обязательно, потому что музыкантам это надо.

А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучала у нас группа «За чертой», сам себя называется трек. Ребят, я сейчас слушал. Звук, плотничок, прям хорошо, классно. Единственное, знаете что, я не знаю, вы стрим смотрите, не смотрите, но я на всякий случай сюда еще в радио скажу. Я прям специально наушники даже студийные отдал. У вас там с вокалом, я не могу разобраться, какая беда. То ли у вас на средних частотах он смешивается с общим миксом, вокал, и он теряется чуть-чуть. То ли его надо чуть-чуть просто выдавить трек повыше. Ну, сам вот трек с вокалом выдвинуть повыше. Вот. Если вы в пластик еще не закатали трек, вот мне кажется, попробуйте. Поиграйтесь чуть-чуть вот с вокальчиком, потому что он пропадает местами, да? Огибающий, может, огибающий не дорисовал человек, который сводил, я не знаю. Вот, просто местами вокал смешивается с миксом и становится невнятным, очень серым таким. А в принципе, классно, все, музон плотненький, все здорово, все красиво. Ну и, конечно, радиоверсию. Лучше бы вам сделать еще радиоверсию, потому что 4.35 для радио это очень длинно, если вы планируете куда-то по радиостанциям гулять, потому что вот смотрите, прям тут же вопрос появился в чате, сколько длится трек, сколько? Трек длится 4.35, это длинновато, вот. Так, Мишань пишет, ракешничек с нервом. Дениска написал, бодро, вокал местами напряг, но в целом неплохо. Так, Олежек пишет, концовочка ураган, качнула палец вверх однозначно. Так, спасибо за звук Дмитрию Маренкову, April Sound. Ну вот, Дмитрию Маренкову передайте, что вот у Зухера возникли дисбалансы в голове, да, я специально, вот просто я слушаю в мониторной колонке, и потом еще специально одел уши мониторные. Как, у меня здесь Вавочка прислала мне, по-моему, да, ты мне же, Дашка, Вавку скинула, да, Вавка, скорее всего. Соответственно, здесь у меня качество нормальное звука, и вот мне кажется, там с вокалом надо чуть-чуть поиграться, потому что он местами просто теряется. Так, Вадим пишет, мне понравилась песня и звук хороший. Дашка пишет, в припеве немного напомнило Муз по партиям. Слушай, ну я Муз не знаю, я их там, может, одну-две песни слышал, но вот мне сейчас спроси, что они поют, я не вспомню, хоть убей. Поэтому слава богу, что я не успеваю слушать другую музыку, только что с неформатки. Так, вот что тут пишет. Первый трек, который я, пожалуй, прокомментирую. Припев очень зашел. И в целом трек с эмоцией немножко местами напоминает группу Люмин. Мне зашло. Витос, наш пермяк, пишет, нормуль, мне песня нравится. Ну и, собственно, все. Всем понравилось, молодцы. И мне понравилось, все хорошо, все красиво. Но вот единственное, вот этот нюанс с вокалом. Мне всем понравилось, молодцы. И мне понравилось, все хорошо, все красиво. Но вот единственное, вот этот нюанс с вокалом, мне кажется, надо чуть-чуть прям вот

он местами просто становится серым, он прям сливается с минусовкой. Ну, нехорошо. Нехорошо. А так все здорово, просто вот из-за этой мелочи он как бы теряет вкусность. Вкусность, а вкусность у трека есть. Вот, ладушки. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас я за чертой убью их. Убью, все. Кастрировала писаловку. Едем дальше. Далее у нас группа Анкен. Анкен. Город Питер. Так, что там у нас? Песня «Ревность» рассказывает историю о том, какими непростыми... Я не туда задрал, вот сюда надо. Вот, какими непростыми могут быть отношения, эмоции, вложенные в эту песню, как горящий уголек, брошенный в стопку газет, вспыхивают и зажигают все вокруг. Это история о том, как важно для пары взаимопонимание и доверие, о том, как это чувство способно заточить сначала объект ревности, а потом и самого человека в невидимую клетку внутри самого себя. Какие сложные, суко, предложения. Их очень сложно читать в первый раз вслух. Вот. Итак, вокал Анны Нечаева, слова, музыка Май Брилов, группа Анкен, трек называется «Ревность», город Питер. Поехали, ставим, слушаем. Мишаня пишет: ладно, у нас радио-блюз за 5 минут перевалил и прекрасно идет на радио. Там реально нечего сокращать. Нет, ты не понимаешь, Миш, оно идти-то идет. Оно идти-то идет, но не все берут. Не все берут. А многие, может, взяли бы еще больше. Понимаешь, вот я к чему. Потому что если радиостанция одного формата, тогда это не проблематично. А, допустим, радиостанция, где играет много разных стилей, да, вот, допустим, как у нас же все играет, и блюз, и рок, и рэп, и хип-хоп, и чего только у нас нету, и хардкор, вот, и даже русские, и даже стихи читают девочки, вот, и, соответственно, вот когда разноформатная станция, не форматная, да, как у нас, тогда, конечно, длинные треки, они не способствуют, потому что люди, они просто, ну, кто не любит такую музыку, они слушают, им надоедает, они уходят со станции, это, ну, на многих так, только из-за этого просят, там, до 3 минут, 3 минуты треки, то есть, чтобы они были максимально приближены к стандарту в 3.20. Я как бы на это дело закрываю глаза, но музыкантам всегда советую. Итак, ладно, я отвлекся. Анкен, город Питер, трек называется «Ревность». Поехали.

А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Я вот сейчас на... за эфиром я сейчас ругался матом. Кричал, ох, моб вашу ять, музыканты гребаные, да, вот, ну, вы знаете, что вы сейчас, где у нас Анна Нечаева, где Майя Брилов, люди вот просто требуют, просто просят, просто хотят, чтобы кинули им ссылочку, где вас искать, где вас еще послушать, а некому... Некому вообще откликнуться на запросы. Вот, ну я могу еще раз повторить. Это город Питер. Группа называется Анкен латинскими буквами. Трек называется «Ревность». Я с удовольствием, я сейчас включил просто себе еще низовые колоночки и кайфанул. Хорошо. Мне понравилось. Здорово все сделано. Плотненькая бочечка такая, она прям пинается. Вот, так, кто ищет, ну вот у нас слушатели нашли, Мишаня скинул во ВКонтактовский стрим, в чат ссылку на Яндекс.Музыку, а Дэм Персов скинул нам в Дискорд ссылку на ВКонтакт. Вот, ну и собственно все, вот в посте есть ссылки на всех, Дашка, ну я не буду там, я всегда, знаешь как, Я понимаю, что ты за них болеешь. Я понимаю. Я не понимаю музыкантов, которые вообще посрать им в принципе, что они в эфире. Вот, они подали заявку на сборник, заплатили какие-то деньги, там попали и все. И дальше им вообще не интересно, что происходит с их музыкой. Я все равно, я этого не могу понять. Ну как так? Ну вы знаете, что вас будут сейчас слушать там. Мне сейчас сколько у нас там в онлайне? Сейчас мне даже интересно поглядеть. В онлайне висит 16 тысяч человек там с копейками. Ретранслирует нас еще там хреново туча народу, да, на вышках нас в ФМе слушают на Вологодчине и на Архангельщине. Вот, ну ё-моё. Ну, вы придите, ну, люди, да. Ай, я этого не понимаю, честно. Ну, вот как-то вообще не понимаю. Ладно. Так, читаю комментарии. Весьма-весьма, что сказать, все гуд. Олежек пишет, второй трек зашел замечательно, обожаю «Ракешник». Вадим пишет, что-то в этой песенке есть, а вот басика почти нет. Вадим, басик есть. Басик есть, я включил низовые колоночки себе и прям сразу все услышал. Прям там красивая, плотненькая бочечка такая, она прям дышит. Прям вот пинает в жопу, когда у тебя сабвуфер внизу стоит. Очень все здорово. Так, что там еще у нас? Нотки Линды есть, вот Дениска пишет. Костик написал, мне зашло, я сейчас в таком состоянии, что мне любая композиция, главное, чтобы она не вышла. Это композиция через какое-нибудь отверстие. Так, Дениска пишет, вокал прям по кайфу. Нотки Линды есть, это я зачитал. Вот Мишаня пишет, мне интересно, например, что там с Тюленева. Но иной раз с работы придешь и мордой в подушку. Ну, ты же не один. Ну, однако, ты же был. Вот смотри, мордой в подушку. Но ты же был на эфире, был. Просто даже вот хотя бы там гитариста попросить, посиди, подежурь в чате, да. Ну, вот, ну ладно, че уже. Ну, не надо им это все. Вообще какое-то поколение растет непонятное. Вот честно. Сегодня зашло какое-то чмо на сайт. Вот орет, я в 2004 год попал. Ему вообще плевать, что там у нас какие-то... что нам уже 20 лет почти, да, что какие-то проблемы у всех случаются, да, там у нас этот скрипт геолокации отрубился. И вот он пришел просто, не здрасте, не обосрал сходу. Вот, и ушел. А потом он пишет, я же пришел спросить совета. Какого совета? Ты пришел и обосрал. Вот, я про это, что вот народ какой-то стал непонятно чудной. То ли это прививка на всех так действует, я не знаю. Вот, FM в Туле нет, FM у нас в Туле нету, Жень. У нас в Туле FM нету, я всегда это говорю, у нас FM... было 5 вышек. После эфира с Найком Борзовым осталось 3 вышки. Это граница Вологодской Архангельской области. По железке, там вот Котловское направление. Там народу много живет, советской власти нет, поэтому там ребята нас ретранслируют, вставляют свою рекламу, как бы я с них ничего за это не беру, они с меня ничего за это не берут. Мне по кайфу, что они нас ретранслируют в FM, а им по кайфу, что у них там есть что-то, кроме «Маяка» и «Радио России». Вот, такой вот у нас симбиоз.
Официальный FM я в свое время очень хотел, но с меня попросили 5 миллионов, и не факт, что было бы. Ну, как бы, если у меня будет 5 миллионов, конечно, я запущу в Туле FM. Вот, но я его уже не хочу. Я его уже не хочу, потому что, учитывая тенденции, которые происходят у нас в нашей замечательной великой стране, еще сколько, 10 лет назад по этим же тенденциям я переставил сервера неформатного радио в Германию, они теперь в Германии у нас, раньше они у меня в России были. Вот, ну и соответственно FM я здесь запускать официально не буду ни в коем случае, потому что иначе прессанут и просто это будут деньги на ветер. Вот, а интернет, я тебе скажу, 1,5 миллиона подключений в сутки. Вот, ну это хорошо, это значит где-то примерно 600-700 тысяч слушателей. Это нормальный такой город. Нормальный город нас каждый день слушает. Поэтому я за FM вообще не гонюсь, он мне не упился никуда. Вот, так что едем дальше. Итак, далее у нас, кто у нас там? Михря, Михря и доктор Аг. Сволочи, кто вам такое назвал? Михря и доктор Аг. Город Москва. Город Москва. Михря или Михря? Вот опять же, куда правильно ударение ставить? Ну, понятно, что на докторе Аге есть. Куда вам? Терапия называется трек, и читаю сопроводиловку. Михря и доктор Аг – это совместный студийный проект новосибирской группы «Доктор Аг» и Михаила Галушка, он же Михря, появившийся в 2018 году с записью одной из песен Михаила. В августе 2021 года был выпущен альбом «Междупутье», в который вошло 10 композиций проекта. Вот, собственно, слушаем. Михря и доктор Аг, терапия, город Москва, указана дислокация. Вот, хотя я так понял, это у нас Новосиб и Москва. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22-12-44 на моих зеленых системных. Ну, практически красивая цифра. Только что у нас отзвучали Михря и доктор Аг. Вот, Мишанин написал, вот, вот, говорит, люди рубят название. Мне уже, говорит, стыдно за наше название. Вот это у людей креатив шарашит. Креатив шарашит. Так, с Костиком мы попрощались. Пошел он свои песни петь. Ну, видимо, друзья пришли на днюху. А давай, Костик. А, кстати, Костика уже можно, наверное, поздравить. Да, уже полчаса прошло. Костик, с днюхой тебя. Ну, на всякий случай, вдруг еще слушаешь. Вот. Так, печень, береги, Зухер, берегу, берегу печень. Так, что там? Вот Вадим пишет, что-то в стиле манго-манго или меня укусила акула. А меня укусила акула, это как раз манго-манго и есть, а пули летят, пули, шальные летят и не очень. Кстати, классные ребята, куда они делись? Вот мне интересно, куда пропала группа манго-манго? Они же раньше прям так это рванули, интересно. По-хорошему, они были вполне самобытны. Так, Олежек пишет, предыдущие были на порядок выше, но опять же есть и те, кому подобный стиль зайдет. Так, Витос написал, как-то так, после предыдущих не вкатило. Так, Дашка пишет, как на живом концерте, посидели где-то в теплом баре, там, где пахнет бургерами и апельсиновым соком. А ты уверена, что бургеры лучше жрать под апельсиновый сок? Мы тут в клубе Life Stars с дядей Олегом Грабко закусывали зухерский вискарь. Чем, что же мы жрали-то с ним? Картошку фри. А, он какие-то шарики заказал. Он меня так это в клювик прям кормил. Тынцы. Вот. Так, ханжа, конечно же, подсок. Ну, ладно, подсок тоже можно. Так. И, собственно, вот Олежек пишет, у Якова Николаевича, судя по ВК, тоже ДР. Да, я его сегодня поздравлял, конечно, обязательно. А как же, у Колки сегодня днюха. Кто Колку любит, позвоните ему, напишите, поздравьте обязательно. Дружочек мой. Я ему обычно звоню каждый год, а сегодня что-то я прям такое разбитое корыто, я ему надиктовал. Звонить не стал, я ему сказал, ну, во-первых, он стопудово на работе. Вот, а он работает в шумном помещении, и ему целая проблема мне ответить, поэтому я ему просто наговорил в ВКшечку. Так, что там? Мишаня пишет, как и черный кофе, мы с ними в одном кабаке играем. Как и черный кофе, мы с ними... А, вот, никуда не делись манги-манги, вроде даже гастролируют, трубы пониже и дым пожиже. Вот. Как и черный кофе, мы с ними в одном кабаке играем. Слушай, ну вот, раньше они были везде, манги-манги. Они были прям везде, и часто их можно было где-то услышать и встретить. А сейчас прям вот они раз и пропали. Раз и пропали. Вот, ладушки, едем дальше. Далее у нас витамин Ю. Витамин Ю, насколько я помню, в Вологде у нас говорили про витамин Ю. Это про это же. Шпилевили, да? Вот, когда к нам вернется Яков Николаевич? Яков Николаевич обещал завтра быть. Обещал завтра быть на миксере, поэтому кто соскучился по Якову Николаевичу, завтра он обещал быть на миксере. Можете все ему высказать. Ладно, читаю сопроводиловку. Песня про людскую зависть, написанная в средневековом контексте. В центре сюжета красивая девушка, которая не воспринимает существующий быт и нравы, за что ее объявляют ведьмой и сжигают на костре. Но, совершив казнь, люди осознают ошибку и признают невинную жертву святой. Мне это что-то напоминает. Мне это что-то напоминает. По-моему, Жанна ее звали, да? Эту мученицу. Итак, витамин Ю, мученица, город Питер. Поехали, ставим, слушаем. Поехали.

А итак, друзья, 22:30. Красивое системное время у меня на зеленых системных. А мы тут за эфиром сейчас перемывали косточки витамину Ю. Вот. Ну, во-первых, вот у нас Дениска, по-моему, да, написал, Денчик, что думал, сейчас фолк будет. Воткнул наушники и вынул. Вот, мы тут сейчас зацепились языками за сказочность. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники, да. Вот, и Мишаня пишет, что... сейчас я найду, где это. Просто для тяжеляка трудно придумать в меру пафосный и непошлый текст. Вот, я чем парирую? Вот смотрите, ну, хэви, он сам по себе пафосный. Сам по себе инструментал пафосный, хэви, да? Но нахера туда еще пафосный текст? Мне кажется, что на пафосную музыку, наоборот, накинуть простой человечий, впитываемый текст, и он станет приятным и хорошим. Ну, это лично мое мнение, конечно. Может, я где-то ошибаюсь, но мне кажется, пафоса вполне достаточно у хэви просто в музыке. Зачем туда еще пафосные текста, я не понимаю. Вот, Витос пишет, у меня знакомые тоже эту веру исповедуют, всего Толкина перепели. Дэм вот пишет, Беркут во времена Арии, кажется, использует. Это я тут за эфиром спрашивал, кто, я где-то слышал вот это. Мне кажется, это не Ария, потому что Арию я никогда не... Я ее не любил никогда, поэтому слушать я ее не мог. Мне кажется, это вот прям... Это откуда-то, да, оттуда, издалека. Из 90-х. Мне кажется, даже из начала 90-х. Вот эта фишечка. Вот, но я не могу вспомнить, кто это делал. Вот честно, хоть убейте. Что там еще у нас? Хочется парням героическую позу принять, чё уж там. Вот, ладно, ну это у них такая атмосфера, им так нравится. Ладно, вот, песняк нормальный, тяжеленький. Прям железяка старая, добрая. Дэм пишет, какая-то рок-опера. Так, что там еще у нас? Сказки, видимо, с короля и шута пошли как тренд. Или гораздо раньше всякие Blind Guardian. Не знаю, вот Guardian я вообще не... Ну, может, я и слышал, но мне сейчас... Вот, включи, я узнаю, а на как называется, не знаю. Так, что там еще у нас? За чертой накидали ссылочек. Ребят, сейчас я обязательно вступлю в вашу группу, когда... Эфир закончится, у вас будет плюс один. Тут даже можете не сомневаться. Я там у вас буду. Так, по трекам что тут у нас? Вай, какой песня. Так, и драконы полетели. Вот, Олежек пишет, бас очень торчит впереди, а гитарам зубастости не хватает. Но это мое мнение, трек в целом хорош. Олег, ты знаешь, там по сведению, по-моему, все нормально. То есть, ну вот у меня ни за что ухо не зацепилось. Все ровненько звучит. Скорее всего, у тебя просто звукоизвлекающее оборудование немножечко, как тебе сказать. Ну, там, может, или затычки очень простые в ушах, или что-то такое. Может, они просто не передают. В плане сведения, ну, мне кажется, все там ровненько, хорошо. Мы именно цеплялись тут более за текст, вот за все такое. Ну, мы тут по-стариковски глумимся за эфиром в стриме. Чё бы нам и нет. А чё бы нам и нет. Ладно, все комментарии вроде зачитал. Так, что там у нас тут внизу? Акцепт сие основы. Акцепт. Может быть. О, крещение огнем. Может быть. Не буду спорить, просто я не помню, откуда это. Хоть убейте. Кстати, о ссылочках. И вот Мишаня наконец-то скинул ссылочку. Да, на рок-группу Тюленев. Все, плюс один. Ну, давайте я сразу зайду и за чертой. Где ваша ссылка на ВК? Я не вижу. А я, по-моему... Нет, не вижу. Киньте нам на группу, я к вам добавлюсь. А то вы на Бендлинк... А, наверное, в Бендлинке есть у вас ссылка на ВК. Ну-ка, сейчас посмотрим. iTunes, Apple, Сберзвук даже. Даже телеграм-канал у них есть. А ВК нет. Как так? Ну как так, ё? Ладно.
Все, едем дальше. Далее у нас Владимир Медведев, город Питер. Трек называется «Декабрь». Сопроводиловка следующая. Поэт и автор-исполнитель из Питера, резидент клубов авторской песни Питера, меридиан музыкальной среды, город мастеров, лауреат национальной литературной премии «Поэт года 16», участник вокально-джазового коллектива «Спланки», победитель во всероссийском конкурсе кавер-версии на творчество бит-квартета «Секрет». Вот уж, вот это прям самая мега, по-моему, регалия. Самая мега регалия. Владимир Медведев. Трек называется «Декабрь», город Питер. Поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 22:32 на моих зеленых. Я наконец-то раздобыл. Так, я, во-первых, вступил в группу «За чертой». Вот, я теперь участник. Теперь я участник. Вот, и я еле раздобыл. А, но я почему-то перешел на мобильную версию. Почему-то я перешел. Короче, у меня... Я не знаю, как вам дать ссылку. Короче, Ваня, зайди, кинь, понимаешь, в Дискорд или куда-нибудь. Ты в комментарии кинул к эфирной теме, а надо вот в дискордовский чатик ссылочку на группу во ВКонтакте «За чертой». Просили кто-то из ребят. Вот так, ладно, возвращаемся мы уже к Владимиру Медведеву. Пишут, вот, все тут ясно, фанаты «Секрета», звучит хорошо. Дашка пишет, внезапный Элвис в серединке, ну и намешали и частушки в конце, почти бабки и ёшки. Так, Олежек пишет, когда мне будет за 50, скажу, мля, феерично, а сейчас скажу, ну, скучновато. Ну, не знаю, за 50 ты можешь не дожить просто. Ты же в Москве живешь, ты можешь просто не дожить. Вот, тебя без QR-кода просто расстреляют первого. Я-то буду отстреливаться, у меня земля своя есть в области. Я уеду туда, поставлю большой каменный забор, наверх пулемет на крышу, и никто ко мне не подойдет. Вот, а ты имеешь шансы не дожить до 50. Так, что там? Вадим пишет, да, концовка песни типа Ариэль. Так, Мишаня пишет, обязательно что-нибудь свежее закину. Сейчас пишем хорошее. Давайте, пишите хорошее. Вот, пишет, все романтик, это хорошо, а то, говорят, романтизму нету. Вот, что еще? И все, что-то комментариев вообще по треку немного. Ну, видимо, потому что как-то вот... не вкатило, наверное, не всем вкатило. Ну, в принципе, да, вот я за эфиром говорю, мне напомнил, у нас замечательный парнишка зашел, как-то на неформатку выгрузил одну песню про весну и исчез, и больше я его не видел, не слышал, песню слушаю постоянно, а Макса больше что-то, вот как-то он раз зашел, и вот мне очень напомнило его, А только сейчас до меня дошло, когда мне уже Витос написал, что это же фанаты «Секрета», и я прям тут раз, и как очень, понимаешь, прозорливый и хорошо интуитивно развитый ведущий, я сразу понял, блин, да это ж точно, да это ж «Секрет», как я сам не догадался, не знаю. Вот, ладно, едем дальше, еще один трек из Воронежа. Тут, смотрите, тут целый, понимаешь, как это называется, салат, целый винегрет тут у нас. Смотрите, Олег ВН, не знаю, что это, В-черточка-Н. Короче, Олег Автономов, «Тихая авиация», «Плотник 82». Вот сколько народу. Трек называется «Ша», город Воронеж указан в дислокации. Ну и читаю, собственно, сопроводиловку. Конкурсы «Что надо», хороший тамада. Брутальный панк-блюз из сердца Черноземья. Совместная работа лидера и идеолога «Тихой авиации» Олега Ватсон. Вот, я теперь понял, что такое ВН. Олег Ватсон, Автономов. И музыканта и звукорежиссера Дмитрия Дуброва, АК «Плотник 82». Гитарные партии в треке исполнил Евгений Соколов, проект «Гитарин». Вот, все разжевано, все рассказано. Вот, Олег нам накидал тут же ссылок на... Вот, молодец, умничка. Вот, итак, ставим, слушаем, поехали. Воронеж, Олег Ватсон, Автономов, «Тихая авиация», «Плотник 82», трек называется «Ша», поехали.

А итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал город Воронеж. Тут целый винегрет у нас народу. Вот, тут я, кстати, у вас, да, у вас в группе плюс один. У вас в группе плюс один. Это у нас Тихая Авиация, Олег Автономов и Плотник 82. Вот так вот. Ребят, прям вот я услышал, когда, да, вот то, что происходит в мониторах. Думаю, включу-ка я низовые колонки. Я сейчас их выключу. Просто от них может заводиться микрофон, поэтому я их выключаю, когда они не нужны. Вот, и я думаю, ну сейчас прям, вот, ну не хватило там чуть-чуть, вот этой вот фишечки, там, знаете что, вот, ну это опять же вот чисто мое, чисто, я не потому что плохо, нет, все очень хорошо, все здорово, все классно, но вот мне кажется, можно я расскажу, вот как, мне кажется, если бы бас чуть-чуть бы цокал бы, да, вот там, бам-бам, прям такой звонкий был бы, не слэп именно, а именно вот просто, чтобы слышно было щелчок струны. Не слэп, нет, не слэп, а вот потому что басовая партия красивая, но она прям пробубнила где-то там, она где-то пробубнила. Вот, я включил низы, думаю, сейчас вот я услышу все это. Не услышал. Вот, все ровненько, все красиво, но вот мне кажется, чуть-чуть вот если бы она бы клацала, было бы вот прям вообще очень атмосферненько получилось бы. А так, в целом, очень здорово. Так, смотрите, буду читать комментарии. Читаем комментарии. Вот, Тихая Авиация оказалась весьма громкой. Так, Олежек пишет, вот это ответочка предыдущему треку, вот тут мотивчик бодрый, такое мне ближе, молодца, ребята. Так, Антох пишет, прикольно сделали песню. Витос пишет, в концерте, может, будет интересно послушать, а постоянно как-то нет, хотя неплохо. Так, что тут дальше пишут? Записан очень комфортно, вот тут-то ничего не торчит, а вот у хэви-сказочников были некоторые моменты неудобные для меня. Вот, ну не знаю. Так, что там еще? Четенько, чуть бы пожестче еще. На соло уже норм. На соло уже норм. Вадим что-то царапает, сейчас напишет. Вот, хорошо прозвучали. Ну, нет, все здорово, все классно. Единственное, говорю, вот, ну, мне кажется, что если бы чуть-чуть бы басок бы клацал бы, прям вот струну эту, вот, прям вот она бы прям дала бы цимусу, дала цимусу. Ну, попробуйте, если еще никуда в пластик не закатали альбом. Че бы и нет. А вдруг самим понравится, да? Вот, что, смотрите, у нас сегодня Воронеж, да, Дениска пишет, Воронеж попер, сегодня у нас из Воронежа аж два коллектива, это хорошо, в свое время меня Воронеж очень порадовал звуком, у нас был отбор на фестиваль Мото Малый Рославец, и он был такой региональный отбор, и вот у нас когда был эфир из Воронежа именно, было очень много классно сделанных треков, прям вот серьезно классно сделанных треков, я подумал, блин, как же Воронежу повезло, какие у них там классные звукари, причем видно, что ребята в разных студиях писались, ну, это слышно, вот, и я думал, что у них все так, но потом оказалось, нет, что в тот раз мне просто повезло, а потом у меня оказалось, что и друг в Воронеже есть, а потом у меня их там появилось очень много, и выступили, съездили несколько раз. Короче, Воронеж хороший город. Воронеж хороший город. Вот, ладушки, едем дальше. Мишаня пишет, откланяюсь, завтра в 5:30 побудка. Давай, Мишаня, отдыхай. Послушаешь записи, если будет интересно. Едем дальше. Далее у нас что у нас? Далее у нас Александр Снежник. Сейчас я сопроводиловку открою. Вот город Питер. Поэт свободных форм, автор, исполнитель современного лирического рока, частый гость андеграундных площадок Санкт-Петербурга. Вот мне интересно, а что такое андеграундные площадки Санкт-Петербурга? Сейчас что такое понятие вообще существует? Я вот просто Питер уже как бы и вдоль и поперек, где я только там не был, ну что, вот андеграундные площадки, мне кажется, это прям вот
звучит, знаешь, как какое-то днище, прям вот полное днище. Там вместо колонок мусорные бачки, вместо зрителей сидят вот эти вот питерские интеллигентные бомжи. Не-не-не, я стебусь, я еще не слышал, да, я ни в коем случае обидеть не хочу, просто мне вот, мне кажется, в 21 веке такое понятие, как андеграундная площадка, вообще само по себе, как состояние, наверное, не существует уже. Вот, ладно, ставим, слушаем. Александр Снежник, «Я буду» называется трек, город Питер. Сочетание глубоких проникновенных текстов с запоминающимися мелодиями погружает в пространство размышлений о мире, человеке, любви и вечности. Вот, ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 22:49:59. Вот такое красивое зеленое системное время у меня на часах. Только что у нас отзвучал Александр Снежник. И мы вот тут за эфиром уже постебались по этому поводу, что вот это прям вот был крутой андеграундный питерский рок сейчас только что отзвучал. Вот. И моя вот это... То, что нарисовало мое воображение до того, как я послушал песню, оно прям рухнуло. Вот эти вот перевернутая баржа, интеллигентные бомжи и вот это вот все вот розовые облачка, ромашки. Вот, ну ладно, имеет место быть. Так, что тут вот? Витос пишет, как-то не особо не зашло, напомнил ранний советский рок-группу 80-х годов. Антоха пишет, вот неплохо. Мы с Дениской оба подумали на одного человека. Я за эфиром говорю, мне прям напомнило, мальчишка есть в Воронеже, Дорадо. Вот, вышел он у нас тоже на лейбле с треком. И вот у него тоже такой вот, как это, я это называю такой наивняк. Наивняк. Вот, нет, я ничего плохого в это слово не вношу. Просто вот, ну, такое вот все розовенькое. Ну, больше песни для девочек, скажем так вот. Вот, и Денис написал, я мельком подумал, что это он и поет. Не по мне сие плак-плак, хочется эмоций сильных от песен. Хочется сильных эмоций. Вот, ну почему девчонкам-то, может, он сильные эмоции дает? Ну, мы же не знаем, как там женский организм устроен, да? Они вообще существа стихийные. Вот, им такое нравится. Как бы он, видимо, ну вот, выбрал для себя определенное направление, ему это нравится, ну и пусть делает, ну чего так. Вот, Питер город большой, а андеграундные площадки не все... Не все андеграундные площадки Питера могут похвастаться таким вот исполнением. Вот Дашка пишет, я девочка, ну норм, но не в экстазе. Ну, Дашка, ты сейчас просто порушила, понимаешь, всю статистику. Всю статистику порушила, да. Вот, это как с прививки с коронавирусом. Да. Вся страна привилась, а потом бац, и оказывается у нас никто не привился. Вот, так же и ты. Вот, ну вот такой вот питерский андеграундный рок. Вот, ладно, едем дальше. 3Ч. Мы с Дашкой договорились, что я буду называть так эту группу 3Ч. Трек называется «Марина». Вот, про себя они написали следующее. Группа 3Ч – это свобода от клише и обстоятельств. Мы – это пятница, суббота, воскресенье или просто хороший день. Пятница, суббота, воскресенье или просто хороший день. Хороший день. Хороший день. А итак, ставим, слушаем. 3Ч, трек называется «Марина». Поехали. Поехали. Город Питер, конечно же.

понять, что он там поет в припеве. Вот, я не разобрал 60% текста, вы уж простите меня, группа Триче, ну вот вообще слов, как бы, я слышу, что записано нормально, вот, но вообще ни хрена практически не понял. Дашка написала: это мой фаворит в подборке, оставила напоследок, такой припев вкусный, аж захотелось стать Мариной. Дашка, я вот, ну, из того, что я понял, короче, ему там офигенно, сперва вино, с утра кофе, а потом что-то он там сделал со струнами, и вот дальше какой-то поток слов, который я вообще не понял, то про что была песня. Вот, Дениска пишет: умом нам Питер не понять, обычной нотой не измерить. Так, Витос пишет: не люблю подобные манерные завывания вокалистов. Ну, как бы модно сейчас так петь, сейчас так модно. Так, Антоха пишет: неплохо, но не мое. Вот, и Дашка сейчас, по всей видимости, хочет расшифровать, что там вообще в припеве было. И что так ее зацепило, почему она вдруг решила стать Мариной. Вот, так и Марина, наверное, не страдает. А дальше про Тора и Локи и все такое. Вот, там еще и Тор с Локи были. Ты понимаешь, я вот этого вообще не услышал. Это что-то прям вот было не членораздельное. Вот, у меня хорошие колонки. Я все отчетливо слышал, каждый звук, но я не понял ни одного слова. Вот, но это беда современных исполнителей. Они почему-то так стали петь. Почему-то так стали петь, да? Я где-то видел мем хороший во ВКонтакте. Вот у кого, не помню, у кого-то я видел, как пели там, грубо говоря, там в 50-е, да, как в 80-е, как пели там в 90-е и как поют сейчас. И что с ними произошло? Что с ними произошло, с этими певцами? Вот. Я примерно сейчас испытываю то же самое, как чувак в том меме. Это старость. Дашка, может быть, ты знаешь, может быть, это старость, я не буду ничего утверждать, вот, но как бы старым себя не чувствую, хотелось бы разбирать слова. А, вот, ты мне смотри, Марина варила, я сейчас буду зачитывать, Дашка мне кинула слова. Марина варила круто мне, круто, Марина варила круто мне, вот. Вот, варила, я слово пропустил. Мне послышалось: Марина, круто мне. Вечером вино, потом утром кофе. То есть Марина ему вино варила, понятно. Струны моей гитары готовы выполнить офер. Что такое офер? Что такое офер? Ну-ка расскажите мне. Это, видимо, сленг какой-то. Борется во мне справедливый Тор и грубый брат Локи. Мои мечты круто, когда ты, остальное мне... Мои мечты круто, когда ты, остальное мне пофиг. Охренеть! Слушай, я таких песен могу выдавать прям по 163 штуки в месяц. Офер — это предложение о работе. Все понял. Ему струны готовы сделать предложение о работе. Струны. Струны моей гитары готовы выполнить мне предложение о работе. Отлично. Отличный текст. Я стал фанатом группы Триче. Вот. Я, наверное, буду... Они вообще сильно коммерческие, Даш? Им текста не нужны. Я вот... Струны у них готовы поработать. Я им буду текста писать. Все. Все. Застолбите за мной это место. Вот, ладно, друзья, что хочу сказать. Программа подошла к концу, все 10 треков отслушаны. Что будет дальше? Завтра мы услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». Я надеюсь, что я побежду. Короче, починю звук, и на радио будет нормальный звук от меня в микрофоне. Вот, потом... В четверг ночью на сайте «Неформатного радио» появится запись сегодняшнего эфира, появится запись завтрашнего эфира. Под каждой записью будет голосовалочка, где надо будет поставить галочки за все треки, которые понравились. И через 2 недельки мы выберем победителей и заберем их в постоянную ротацию «Неформатного радио». Вот, вам всем говорю пока. Машу лапкой, с радио ухожу, а на стриме еще повисю, дерну стопочку, покурю и тоже буду откланиваться. Радиослушатели, пока, после меня не будет тихо, будет или другой диджей, или автодиджей. Собственно, услышимся завтра, дорогие радиослушатели. С радио ухожу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Знаете, развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев, а также музыкант, причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан. Oh yeah!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

сумрачных залах музея, шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматых, залги отблеск воды и огня, в крыльях бабочек страшно распятых.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер. Сегодня у нас очередной четный вторник, и это значит, что очередная программа «Неформатная бомбардировка» в эфире, и сегодня у нас будет очередная десятка от компании «Бомба Питер». Давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», заходите в раздел «Видеозаписи», и там должен быть стрим. Там должен быть стрим, но его пока почему-то нету. Видимо, что-то ВКонтакт опять что-то поменял. Вот, то же самое есть на Ютубе, на канале Ютуб, на нашем «Неформатное радио». Вот, есть стрим, можете писать в комментарии туда. Но лучше всего и правильнее всего общаться в нашем Дискорд-чате. Наш Дискорд-чат, ссылочка на него есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Там на нее нажать, и все инструкции присутствуют. Ну и, конечно же, в описании программы на сайте «Неформатное радио» тоже все это дело присутствует. Так, вот, что еще хочу сказать. Сейчас мы обновим чатик, чтобы он у нас появился на стриме. Так, все отлично. Вот. И давайте сразу же прям переместимся. Во-первых, поздороваемся. Антоха, здравствуй. Витос, здравствуй. Я смотрю, вас сегодня много. Вас сегодня просто нескончаемо большое количество. Здравствуй, Пермь. Вот. И, собственно, начнем мы с победителей прошлой программы. Вот. А в прошлой бомбардировке прям порадовали меня. Обычно это все у нас так тухленько происходило, а тут прям была битва. И это здорово. Илюха, привет. Натаха, здравствуй. Вот, народ чуть-чуть подтягивается. Гюльнара, привет. Привет, здорово, здорово. Вот, и смотрите, победитель у нас. Победитель голосования у нас группа First Light. Плюс в альтернативном голосовании они заработали 50 голосов. На стриме еще пока старая голосилка висит. Альтернативная, вот, пока будут звучать победители, я ее уберу, поменяю на новую. Вот, что такое альтернативная голосовалка? Это значит, что на сайте «Неформатного радио» артисту зачислим вот эти же вот голоса, только умножим на 2. Ну, им придумаем какой-нибудь приз. Ну, активность была, скажем так, всего никакая, 50 голосиков. Ну, давайте сделаем так. Давайте сделаем следующим образом. Я обещаю группе First Light, что как только они загрузят свои треки на сайт «Неформатного радио», я прям в ближайшую программу возьму еще одну их песню. Вот так. Это вот такой будет приз за альтернативное голосование. Вот, по поводу видоса во ВКонтакте. Ребят, сейчас буду разбираться. Давайте мы запустим пока треки. Вот, и в ништяки я забираю живую рыбу. Мишаня, привет тебе. И группу Гештальт, потому что, ну, ребята, видно, бились, это хорошо. Потому что обычно прям у нас «Бомба Питер» очень тухленько проходит. А тут прям были голоса, поэтому как бы хочется взять их в ништяки. Итак, три трека нон-стопом, три трека из прошлой программы. Все они попадают в ротацию «Неформатного радио». Ну, условия они, конечно же, знают. Кто не знает, в записи программы все это есть. Вот, собственно, поехали. А я пока попробую выяснить, что у нас с видосом на ВКонтакте.

Итак, друзья, еще один трек нон-стопом. Во ВКонтакте видос не запускается, поэтому, кому хочется смотреть стрим, находите нас в Ютубе на канале Неформатное радио. Ну и вот Витос скинул ссылочку прямую на стрим в наш Дискорд. Туда можно квакнуть.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:14 на моих зеленых системных. Привет, Геннадий, привет, Вадим. Ребятушки, сегодня у нас, я так понял, во ВКонтакте стрима не будет. Стрим только на Ютубе. Во ВКонтакте кинул я ссылочку на наш тутубовский стрим. Походу, что-то там у нас ВКонтакт совсем замудрил. Совсем замудрил. Что-то они там, короче, все поменяли к херам. Я настройки перевбил, но, видимо, он на лету не подхватывает теперь. Все. Поэтому сегодня стрим у нас только в Ютубе. Поэтому, если кто-то хочет со мной чокаться стопочками, обсуждать что-то за эфиром, то добро пожаловать в Ютуб. Ну, а все остальные сидим у приемников, сидим у онлайн-проигрывателей и, собственно, слушаем и общаемся в Дискорде. Вот. Ну что, друзья, давайте начнем. Валентинка, привет, привет. Вселенка, вижу, у нас приземлилась на сервере. Народ потихоньку подтягивается. Это здорово. Итак, сегодня очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Как обычно, я их не слышал. И до этого не слышал. И во время этого, короче, слушать буду вместе с вами. Из знакомых тут у нас раз, два, и все. И все, все остальные новенькие. Все остальные новенькие. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Трое новеньких. Трое, вернее, стареньких, все остальные новенькие. Вот, посему сегодня должно быть интересно. Итак, первые участники, которые открывают сегодняшнюю программу, это группа «Трали-Вали». Не написано, откуда они, но они молодцы, закинули треков на сайт «Неформатное радио», поэтому я могу сейчас во время песни кинуть ссылочку. Музыканты, кто у нас в первый раз, рассказываю, когда звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия, это не возбраняется, это приветствуется. Спамьте по полной, только большая просьба, дублируйте и во ВКонтакт, и в Дискорд, потому что люди у нас и там тусят, и в Ютуб, наверное, старайтесь кидать. Вот, если вы кому-то понравитесь, чтобы люди могли перебраться, тыкнуть ссылочку, добавиться к вам и, собственно, знакомиться дальше с вашим творчеством. Вот, из Ижевска. Маринка вот нам пишет: привет из Ижевска, трали-вали у нас из Ижевска. Вот. Итак, читаю сопроводиловку. Виа трали-вали создан в 98 году. В 20 году записали 5-й альбом. Участники крупнейших фестивалей России. Годы экспериментов позволили обрести фирменное звучание на стыке блюза и гаражного рока с тонкими и пронзительными текстами песен, передающими подлинные эмоции. Музыка трали-вали, звуки, выдержанные годами, но с нотками свежести и драйва. Музыканты определяют стиль как песни про любовь. Вот, собственно, ставим, слушаем. Трали-вали, Ижевск, трек называется «Бизнес». Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что друзья музыкантов их всегда похвалят, а слушатели скажут всю правду. Ну, только прошу, если будете ругать, то обоснованно, а не так, чтобы лишь бы обосрать. Вот, поехали.

бизнес прост: считать года, считать снежинки за окном. И быть уверенным, что она настроена не зря, по плану, в тему, все путем.

мой бизнес прост: считать года, считать снежинки за окном и быть уверенным, что по утрам учусь ходить не зря. Полсотни с хвостиком,

Итак, друзья, 21, 22, 23. Такое вот красивое время на моих зеленых системных. Ну что, смотрите, как вы уже привыкли все, что есть стрим, да? Вот, а как же мы раньше-то эфирили? Без всякого видеоряда в полной... Хотел сказать, в полной тишине, в полной темноте. Вот. А теперь вот во ВКонтакте стрима нету, и все запереживали, все занервничали. Ребят, кто хочет стрим, заходите в YouTube. В YouTube стрим идет. А ВКонтакт что-то у нас сегодня сломался. Итак, смотрите, 26 февраля группа «Трали-Вали» будет в Перми. Вот, поэтому пермяки, вот у нас есть пермяки сейчас в онлайне, пишут, что да, надо заглянуть. Так, что там нам пишут? Вполне себе хороший старт. Натаха пишет, прикольно, совсем даже неплохо. Маринка пишет, да-да-да, будут у вас ребята в Перми, так что подтягивайтесь. Так, неплохая песня концептуально. Вадим пишет, хорошо, Илюхе драйвово. Ну и Геннадий как бы достал пузырь, достал пизерек. Поэтому нам как бы не скучно будет сейчас, будет нам вообще всем весело. Так, вот, Маринка кинула ссылочку на ВКонтакте. Сейчас я к вам добавлюсь. Я же говорил, кидайте ссылки, не стесняйтесь. Вот, только я бы хотел не навстречу, а я бы хотел прям в основную группу вступить. Вот же она, Виа Трали-Вали. Виа Трали-Вали, вступить в группу. Все, ребят, у вас плюс один. Мне понравилось, у вас все по-взрослому. Все по-взрослому, взрослая музыка, взрослый вокал. Все хорошо. И вот прям даже поругаться не за что. Прям даже не за что поругаться, а я люблю поругаться. Люблю поругаться на музыкантов. Единственное, что хочу сказать, будете в Туле, обязательно куда-нибудь мне свистните в какую-нибудь личку, чтобы я сходил, потому что мне охота на вас живьем посмотреть. Я видел, вы молодцы. Вы молодцы, вы загрузили много треков на сайт Неформатного радио. Обязательно ознакомлюсь. Сейчас у нас идет большой отбор. Сейчас я их разгребу хотя бы до середины 2020 года и потом возьмусь за свежезагруженный. Так что, скорее всего, скоро вы у нас прозвучите еще и в миксере. Вот, зовите в Тулу. Ну, как тебе сказать, была бы у меня своя площадка, я бы прям без базаров сказал бы, приезжайте. Вот, но так как своей площадкой я не владею, могу только сказать, что у вас есть один зритель. Два, потому что Коляновна я тоже с собой приволоку обязательно, куда же без нее. Вот, так что... Вот так вот. Ну и давайте ехать дальше. Мне понравилось, ребят, молодцы. Посоветуйте клуб. Ну, я вам могу посоветовать М2 клуб. Вот, по крайней мере, я знаю, что там 100% хорошо можно отыграть, но он достаточно, как это, в труднодоступном, он на окраине города. Вот, а вот по центру у нас там сейчас все настолько поменялось, и я даже не знаю, куда там можно обратиться. Я думаю, надо вам с кем-то состыковаться, кто уже в Туле играл, и как бы они вам посоветуют. Но если М2 устраивает, то могу посодействовать. Вот, так, ладно, Антоха вот пишет, мне стрим не важен, мне лично важно музыку слушать в нормальном качестве. Ну вот, кто хочет музыку в нормальном качестве, конечно же, слушайте радио, вот, там все хорошо. А кому нужна команда чокаться, вот, те включают стрим, там я ругаюсь матом, ну и музыка там постольку-поскольку. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас что? Далее у нас группа Load. Трек называется Blind и написано следующее. Читаю сопроводиловку. Московская музыкальная группа, исполняющая англоязычные песни в жанрах инди-поп, альтернативы и неоклассики. Лейтмотив творчества – музыкальные размышления о внутреннем мире человека, обернутые в мягкое двуголосие, гармоничное звучание скрипки. Скрипки, виолончели, гитары, фано и кахона. О, слушайте, мне кажется, это будет интересно. Музыка и лирика наполнены медитативной пульсацией, создающей эффект сказочного погружения для слушателей и раскрывающей потаенные эмоции. Ключевые темы Load, новое ощущение себя, светлая грусть, внутренняя красота и свобода. Как много вы
написали: ребят, попишите что-нибудь в тут-тут каких-нибудь контактов, а то у нас на стриме правый прям край такой пустующий, такой грустный. Сегодня во ВКонтакте стрима нету. Вот, а надо заполнить хотя бы. Ну-ка, напишите туда 10-15 комментариев. Вот, итак, ставим, слушаем. Лот, Москва, я так понял, да? Трек называется Blind Blind. Я не знаю, как правильно, у меня с албанскими беда. Поехали, ставим, слушаем. У кого есть что начислить, начисляйте. Геннадий, вот я вижу, готов. Одел беретку. А где автомат, где гранатомет? Я не знаю, что-то с одним стаканом. Вот, ты в шапке, я в шапке, да? У нас шапки немножечко отличаются, но суть ясна. Поехали.

А итак, друзья, 21.32 на моих зеленых системных. Ну, что я могу сказать? Мне очень даже все понравилось. Вот честно. Единственное, вот, ну, я на видосе сказал... Вот опять, вот эта же самая же ошибка у нас была, по-моему, на прошлой бомбардировке у кого-то из ребят. Вот опять скрипка и вокал смешались. А, тогда у нас что-то джазовое было, да, и там гитара с вокалом смешалась. И каша получилась. Здесь все очень красиво, но опять вот там два или три момента. Звукорежиссер чуть-чуть не доглядел, не дослушал. Когда скрипка с вокалом, они слились в кашу, и получилось неприятно. А так очень здорово, молодцы, прям. Грузите еще что-нибудь на сайт Неформатки, с удовольствием послушаю. Мне понравилось. Пока Бомба Питер прям радует сегодня нас. Так, ну давайте буду читать комментарии. Так, где? Вот, начинаем. Начинаем. Вот, Blind меня поправили. Все, я правильно, значит, прочитал. Мелодично звучат, класс. Натаха пишет, красиво, как с первых нот, зачет. Генка написал, чем-то Абу напоминает. Супер, Антохе понравилось, но английский язык как-то не в тему. Ты знаешь, вот в данном случае, скорее всего, английский в тему. Вот, сама группа Лот у нас нарисовалась. Привет, ребята. Пишут, что рады попасть к нам в эфир. Записывают сейчас второй альбом. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ребятушки, киньте нам в Дискорд ссылочку. Я подпишусь с удовольствием. Ну и я думаю, остальные тоже. Потому что прям вы хорошо прозвучали. Прям вы здорово прозвучали. Так, что там нам еще народ пишет? Илюха вот написал, молодцы. Вадиму пишет, нам тоже понравилось. Короче, молодцы, ребят, все красиво, все здорово. Вот единственное, вот этот вот нюансик, да, вот прям вот там два или три места на всю песню, когда у вас скрипка прям слилась с вокалом, ну не гуд. Если вы еще в тираж не отправили этот трек, может быть, имеет смысл там звукорежиссеру чуть-чуть поковыряться, и будет вообще красота. Оно и в принципе уже красиво, но будет вообще здорово. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Александр Чернорай. Поезд, которого нету. Откуда он, не написано. Дислокация у нас опять в секрете. Читаю сопроводиловку. Александр Чернорай, представитель интеллигентного балладного авторского рока, тонко чувствующий поэт и композитор, создатель хрупких, зыбких и неуловимых образов. Певец, гитарист, умеющий ненавязчиво, но точно передать свои мысли и эмоции. Он может создать настроение, погрузить слушателя в желаемое состояние, практически загипнотизировав его. Вот, что там у нас в онлайне? Сейчас у нас висит 17 900, по-моему, 48 человек. Это здорово. А в Тутуб не пишет практически никто. Друзья, жду вас в Тутуб. У нас сегодня не работает стрим во ВКонтакте. Идите все в Тутуб, понапишите там что-нибудь в комментах, а то у нас на стриме прям правый угол слишком пустой, слишком грустный. Итак, ставим, слушаем. Александр Чернорай, поезд, которого нет. Город, к сожалению, не знаю, поэтому просто поехали.

глух, ко всему я и слеп. Прошлое тает вдали, как дым сигарет. Многих он вывез на свет, но, к сожалению, не всех. Как хорошо, что есть поезд, которого нет.

А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас озвучал Чернорай Александр, и я вот за эфиром сказал, что что-то прям очень знакомая фамилия. И так, вот, Лот у нас появились в Дискорде, кинули ссылочку на ВКонтакт. Ребята, у вас плюс один, я прям вот нажимаю «Вступить в группу» с удовольствием, прям с удовольствием жду от вас треков на неформатке. Вот, и... Что-то вот я фамилию помню, Чернорай, а вот что он нам пел, я не помню. А вот этот трек прям хорошо вошел, прям мягенько. И вот мне жалко, где наш боевой хомяк Витос, потому что он любит как раз вот и гитарку такую, и все такое. Вот, пишут вот во ВКонтакте, комменты на Ютубе, кажется, не работают. На Ютубе почему-то режутся ссылки. Я не знаю, с чем это связано, почему-то там рубятся ссылки. Вот, в Тутубе комменты работают, но там надо писать просто слова, я так понял. Так вот, Витос пишет нам в Ютуб как раз, вполне себе даже хорошо, гитара особенно. Так... Илюха у нас из «Свободного полета» пишет: «Таки любимый канти-класс». Кантри, кантри, наверное, да, все-таки. Так, приятно, что напомнили вам «Абу». Очень крутое сравнение, будем стараться держать планку. Но, ребят, я вам скажу честно, мне «Абу» вы не напомнили вообще ничем. Но вы достаточно так вот хорошо тронули мое сердце, потому что, ну, мне понравилось, я реально с удовольствием послушал. Вот, за исключением вот этих маленьких огрех, но я думаю, это все настолько мелочно, что больше, наверное, тянет на вкусовщину. Так, что там нам? Антоха пишет: неплохо, только первая струна в начале ухо царапает. Что там тебе, Антоха, все царапает и царапает? Сегодня у тебя настроение, походу, царапательное какое-то. Так, Натаха пишет: душевно. И, собственно, все. Собственно, все, больше комментариев нету. Почему-то у нас все программы от «Бомбы Питер» проходят грустно, но радует, что последнее время они начали оживать. То есть, когда программа перешагнула второй год, на второй год музыканты вроде как тоже начали оживать. Ну ладно, ничего, все придет. Давайте ехать дальше. Далее у нас проект «Вселенка». Вселенка, и я, насколько помню, это у нас Питер. А, да, вот же, есть же в сопроводиловке написано: «Вселенка» – проект петербургской поэтессы и автора песен Елены Ивановой, в творчестве которой органично переплелись современные аранжировки и эстетика питерской рок-классики. Живая непосредственность текстов от первого лица и яркая манера исполнения мгновенно привлекла к себе интерес творческой публики. Вот, несмотря на то, что «Вселенка» сейчас записывает свой дебютный альбом, бэкграунд в виде опытных музыкантов уже зарекомендовал себя как прогрессивный проект с большими творческими перспективами. Вот, дальше не буду читать, тут прям ведро текста. Давайте будем слушать. И Лен молодец, она загрузила свои треки на сайт неформатного радио, поэтому я сейчас могу в Дискорд скинуть ссылочку, на конкретно трек, который сейчас прозвучит. Итак, «Вселенка», город Питер, трек называется «Снежинка», ставим, слушаем. Вы не забывайте, комментируйте, я читаю, и, собственно, на этом пока и едем.

А итак, друзья, 21:46 на моих зеленых системных. Снял я шапку и поправляю подтяжки, потому что жарко мне в шапке. Вот, мы тут за эфиром выяснили, что Геннадий у нас закусывает авокадо и говорит, какая-то гадость закусывать авокадо. А песня классная. Слушай, ну, авокадо закусывать — это вообще кошмар, потому что его самого надо потом закусывать. Уж лучше вообще не закусывать, чем закусывать авокадо. Ну, это я так считаю. Вот, давайте буду читать комментарии. Так, неплохо гитара начала, пишут. Гюльнара пишет, скачивание у вселенки закрыто, хотела скачать. Слушай, ну, видимо, скорее всего, раз закрыто скачивание, значит, трек у нее лежит где-нибудь на цифровых витринах. Поэтому где-нибудь в Яндекс.Музыке, ВКонтакте наверняка можно его найти, добавить к себе в плейлист. Ну, оттуда скачать есть масса всяких и приличных, и неприличных способов, да, поэтому как бы не проблема. Так, Натаха пишет, какая сегодня романтическая, мелодичная, красивая подборка песен. Посмотрим, что дальше. Вселенка хороша. Антоха пишет, вах, какой песня. Вах, какой песня. Так, что там? Валентинка пишет, хорошо звучит, мне понравилось. Что там дальше? Датаха пишет, ссылка, тем не менее, работает, хоть у тебя и пишет 404. Но это не у меня пишет, это у Тутуба пишет. Ну, что я сделаю? Вот. Так. Авокадо надо знать, как кушать. Слушай, ну а как его кушать? Как его кушать? Это ну, действительно гадость. Я спелый авокадо еще могу как-то в салат добавить, пожевать. Но вот, чтоб в чистом виде его есть, я не знаю. Так, Витос пишет, душевно спето с чувством. Что еще? Все, хорошо звучит, мне понравилось. И что-то там Вадим царапает. Но как бы я своим, как это, заковыристым ухом услышал. Я, конечно, слышу, что альбом действительно дебютный. Вот что он пишется. Есть некие нюансы, которые, ну, может, только я их слышу, не знаю, потому что уже как-то ухо набито, вот, но это все пройдет с опытом, как бы это не страшно. Вот, Вадим пишет, хорошая песенка, снежинка, одно слово бы поменять. Вот, какое слово? Ну-ка, давай, Ленка сейчас как раз сидит у нас в Дискорде. Вот, может, ты сейчас ей предложишь, она скажет, да слушай, а ведь правда так будет здорово. Вот, и раз, и поменяет, и перепишет песню, и вот это дрожание в вокале пропадет, и будет вообще здорово звучать. Вот, ладно, что там у нас? Все, так, WhatsApp проверю еще, давайте, на всякий случай. Все, все комментарии зачитал все комментарии, давайте ехать дальше. А далее у нас группа «Резервная копия», которая образовалась в Свердловске весной 2015 года. Вот. И, собственно, коллектив исполнял номера по духу близких к сырому гаражному року западных команд 60-х, 70-х с юморными и ироничными песнями. Выступил в ряде локальных фестивалей, записал несколько синглов. Вот. И, собственно, сейчас мы их и будем слушать. «Резервная копия», я так понял, город Свердловск. «Безобразные танцы» называется трек. Поехали.

А итак, друзья, 21.55, я тут за эфиром говорю, что 100 человек под эту песню с сервера свалило. У нас статистика вот обновляется каждые 30 секунд. И я смотрю из онлайна, под эту песню вылезть. Но давайте сперва я скажу, потом буду читать комментарии. Как-то вот начало было прям интересное. Прям интересно, я даже погромче сделал. А потом как-то все прям раз-раз-раз и скатилось в никуда. И вот, ну, мое мнение, лично мое мнение, когда впихали невпихуемое и смешали все, что только можно намешать. И получилось, во-первых, очень монотонно. И вот с этой монотонностью на 5 минут трек закатывать — это кощунство, конечно. Вот, Натаха пишет, наверное, люди привыкли в среду подключаться. Вот, подразочаровались в бомбардировке, а тут вон какая бомбическая бомбардировка, сами пусть жалеют потом. Вот, да, так, что тут нам пишут? Что тут нам пишут? Витос пишет, заточено под танцы. Слушай, ну я не знаю, как, вот что под это можно станцевать, я честно не знаю. Для чего репить мои отказываются делать концерты? Я вяну. Слушай, но не вянь, Натаха, не вянь. Надо репить просто, чтобы просто посмотреть им всем в глаза и сказать, я вяну. И тогда они срочно начнут делать концерты. Так, спрашивают, вот можно ли тут писать все по-честному или только позитивно? Не-не-не, пишите все по чесноку, потому что...

Я же всегда говорю, музыканты, друзья, мама, папа, жена, дети всегда похвалят. А здесь мнение вот именно ценно тем, что слушатели говорят то, что вот они услышали, они сразу же все это озвучивают. И музыканты могут все это дело сразу же услышать, проанализировать и понять, что вот туда двигаться не надо. Вот, Геннадий подразумевает, что под эти танцы можно было аэробику танцевать. Ты знаешь, я помню, аэробику раньше показывали по телевизору, и там более что-то ритмичное было. Понимаешь, ну вот как у меня в голове что получилось? Сперва пошло что-то типа Алана Парсонса Проджекта, так, да, потом вступил какой-то недокуренный Самойлов. И вроде как я только начал ловить какой-то вот в этом деле ритм, хоть какой-то вот, ну, настроиться попробовал. Они раз, все поломали, началось что-то там вообще другое, а потом вообще понеслась какая-то вакханалия. Я не понял, что вот это. То есть я 5 минут шума слышал какого-то. Но это лично мое мнение, как бы я на мнение Бога не претендую, но вот я вот так вот все это услышал. Вот, ладно. Что тут пишут? Лордовское начало. Начало прикольное. Антоха пишет бодренько. Дальше что там? Начало суперское, а дальше так себе. Ребята, если есть здесь, не обижайтесь, плиз. Генка пишет: Свердловск город музыкальный, надо марку держать. Что там? Илюха написал: своеобразно. Вадим пишет: шума много, музыки мало. Может, это грязные танцы? В грязных танцах хорошая музыка была. Не надо. Не надо. Так, что Гульнара пишет: или не определились мои ожидания? От Свердловска большего ждала. Вот. Валюха пишет: как-то все в кучу звучит. И пишет: ты, кстати, ссылку на них не кинул. Я на них не могу кинуть ссылку, потому что они не загрузили трек на сайт неформатки. И, собственно, взять-то мне откуда ссылку? Ниоткуда. Вот, и сами они здесь не присутствуют, поэтому тоже сами никаких ссылок не кинули. Ну и, собственно, вот что я могу? Из пальца высосать ссылку? Нет, я этим не занимаюсь. Всех музыкантов заранее предупреждает Дашка, насколько я знаю, что надо загрузить треки. Вот кто загрузили, я все ссылочки бросил с удовольствием. Молодцы, ребята, перед программой подготовились. Вот, едем дальше. Илюха! Илюха, привет! Илюха, привет! Мы тут как-то за эфиром, за вообще в какой-то другой день общались. Илюха говорит: ты знаешь, я там, говорит, тебе свежий трек закинул, может, как-нибудь ненавязчиво в миксер. Я говорю: да вообще говно, вопрос. А тут бабах, и в бомбардировке прилетел нам трек от Илюхи. И вот я не знаю, как теперь жди, потому что получается, что у нас практически в каждой программе свободный полет, но тоже перебор, другие будут обижаться. Вот, Илюха молодец, уже кинул ссылочку во ВКонтакте, вернее, в Дискорде на свой контакт. Вот, и ставим, слушаем. Группа «Свободный полет», трек называется «Электричка». Это у нас фиточка с Михаилом Евлановым. И в сопроводиловке написано следующее: стерео-сингл «Электричка» — это очередной сингл с альбома «Вместе». Часть вторая группы «Свободный полет», записанный совместно с актером театра и кино Михаилом Евлановым. Вот, собственно, ставим, слушаем. В бомбардировке, говорит, другой. Да я понимаю, что в бомбардировке другой, но получается, в каждой программе «Свободный полет» не камильфо. Скажут, что ты нам денег занес, понимаешь? А никто же не верит, что нам денег-то никто не заносит. Поэтому придется пропустить пару программ. Итак, «Свободный полет», Михаил Евланов, трек называется «Электричка». А как правильно называть, Илюха? Вот что это, Красногорск или Питер? Что? Какой город назвать? Давай я сейчас включу, а ты мне пока напиши, какой город, где вообще дислоцируется у нас «Свободный полет» в полной мере своей. Вот так вот.

но по-своему как-то в своем чувстве ритма, своим чувством такта. Ведь все относительно в жизни, и это дает новый повод к раздумьям поэту. Любовь вне времен и пространства понятия. Он дал нам любовь взамен на распятие. Мой поезд упрямо стремится на запад. Становимся ближе, я слышу твой запах. Я вижу твой свет неспокойно и ясно, что в жизни ничто не случится напрасно. В любом проявлении предназначение наполнено смыслом любое мгновение.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, те, кто отваливаются, смотрите, прям народ резко отваливаться начал. Уже 700 человек отвалилось. Но ничего, еще 17 тысяч в онлайне. Вот, 11 человек нас смотрит на Ютубе. Вот, один из них Геннадий. Я тут сейчас ему за эфиром с берега Тульского моря на берег Белого моря передал привет. Вот, только что у нас отзвучал свободный полет. Вот, кстати, кому показалась музыка интересной, совсем недавно была программа прям с Илюхой. Юра Арцизов делал все гениально просто. У нас на сайте лежит запись программы, там часовой выпуск, и там все прям подробненько рассказано, разложено по полочкам. Вот, заходите, смотрите. Так, ну и давайте буду читать комментарии. Витос вот пишет: не знаю, что сказать, вроде и красиво, только затянуто немного. Так, что там? Неплохо прозвучало. Валюха пишет: неплохо было. Генка пишет: наверное, неплохо было, но я не фанат такого. Так, что еще? Стиль напоминает БГ, неплохо. А, и вот Илюха меня поправил. Это, говорит, город Москва, наша дислокация. А что я решил, что вы из Питера у нас? Нет, ты-то я знаю, что у нас из Красногорска. А почему я решил, что вы из Питера? Наверное, потому что вы часто от бомбы Питер к нам залетаете. Залетаете к нам часто. Вот. Ну и, собственно, в Дискорде ссылочка на группу «Свободный полет» во ВКонтакте. Я уже добавился. Ребята, у вас плюс один. У вас плюс один от меня точно есть. Так, и знаешь, я что увидел? Я смотрю, вот свободный полет, электричка левосторонний, электричка правосторонний, электричка Илья, электричка Михаил. Это что у вас? Я просто сейчас в эфире-то не буду слушать все их четыре версии. Что значит левосторонний, правосторонний? Я так понял, есть две версии с разными вокалами, и вот левосторонний просто... Это что такое? Что это, Илюха? Что за новое слово в музыкоразмещении? В музыкоразмещении. Хочу понять для себя. Может, я тоже начну делать зухер левосторонний, зухер правосторонний, пизда рок-н-ролл слева, пизда рок-н-ролл справа, снизу и сверху. Мне просто интересно, честно, что это такое. Давай, напиши мне. Так, что там еще нам народ пишет? Так. А, вот, это четыре варианта. Я начинаю петь, потом Миша, а потом наоборот. И коньяк неплохо. Подожди, а левосторонний... Нет, я понял, что Михаил где и Илья, это вот два трека, да? Один трек левосторонний, один правосторонний. Я вот это не понял. Ладно. Илья, извините, хочется нового в тексте или звуке. Вот пишет Гульнара. Хочется нового в тексте или звуке. Слушай, ну вот, как тебе сказать? Ты знаешь, вот если так вот прям вот по-честному подойти, вот когда я слышу, что вышла какая-то там новая песня, ну, кого-нибудь из мастодонтов, да, там, Гребенщиков, там, Бутусов. Вы, кстати, видели, Бутусов какую бороду отрастил? Вы видели? Вы это видели? Славик побил все рекорды. Побил все рекорды. Вот, и ты, как правило, ожидаешь, ну, что-то вот из того, что уже было, и хочется что-нибудь такого уже вкусного, но нового. Вот. А когда... Ты занимаешься этим очень много времени. Как правило, эксперименты все со звуком, они проходят там на первом десятке лет, да, ну, на первой десятке группы. И потом они, может, и появляются, но уже не так, как это говорится, часто, да, что-то там где-то всплывает, но не так часто. А поэтому, в принципе, группа, вот она, когда имеет свое звучание, она, наверное, от этого звучания далеко-то и не отходит. Все равно... Это же что? В первую очередь это чувства и мироощущения музыкантов, которые, как правило, одни и те же. И, соответственно, получается, что и музыка, она примерно плюс-минус там одинаковая. Поэтому, как бы, ну вот за это ругать музыкантов, наверное, не стоит.
Ну, смысла нету, а что их ругать? Поэтому, наверное, вот так. Так, вот пишут, коронавирус, наверное, с лайка достал. От скуки бороду отпустил. Я от коронавируса бороду сбрил, сейчас вот отращиваю заново. Меня Коляновна выматерила, говорит, зачем сволочь сбрил... Зачем Сеня сбрил усы, зачем Зухер сбрил бороду? Вот, и теперь я ее пытаюсь восстановить, на место вернуть. Вот, ладно. Собственно, чего? Чего-то я как-то растянул, прям все так это, так все это прям размазал, да, по всему эфиру. Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Ночное безумие». И опять не написано мне, откуда ребята. Вот вообще не написано откуда, поэтому буду просто читать сопроводиловку. Молодая группа «Ночное безумие» основана в конце 2019 года. Отличительная черта – использование в песнях электроскрипки. В начале деятельности выбрали путь веселого панк-рока с забавными стихами, но со скорой сменой вокалиста перешли в более тяжелый жанр – готик и мелодик-рок. Со стихами и серьезной, порой загадочной смысловой составляющей. Мы не ограничиваем себя жесткими рамками, что позволяет создавать разнохарактерные песни. Вот, понимаете, ребята себя изначально позиционировали как забавные панки со скрипочкой, а потом прям баба. Вот что должно было в жизни случиться, да? Прям сразу стали готами. Прям сразу стали готами. Ну, давайте будем слушать. «Ночное безумие», «Паладин». Захар Зухер, все равно, Гуль, я уже, как тебе сказать, уже я Зухером зовусь. Я на Европе Плюс работал в конце 90-х, и, собственно, вот оттуда. Так что я уже... и так воспринимаю. Мне уже все равно, честно. Честно. Хоть, как это называется, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Итак, поехали. «Ночное безумие», «Паладин», город, к сожалению... А, вот, Илюха пишет, группа из Москвы. Москва. Значит, у нас «Ночное безумие» из Москвы. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 22:17 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. С вами программа «Неформатная бомбардировка», потому что сегодня очередной четный вторник месяца. Вот. И давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Ну, давайте, кому удобнее общаться во ВКонтакте, пишите в комментариях к эфирной теме, потому что сегодня стрима во ВКонтакте нету, я не знаю, что там у них опять сломалось, этот гребаный ВКонтакт. Вот, кому удобнее общаться в Ютубе, находите там канал «Неформатное радио», там идет прямая трансляция, в комментариях к трансляции пишем, у меня на экране все это появляется. Ну и, конечно же, наш Дискорд. Давно уже все сидим там, и там удобнее всего, и там ссылочки есть. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки. Вот Леха Кривошеев у нас, новый подписчик. Кстати, не забывайте подписываться на группу, потому что ссылочка на голосование и на запись программы появится именно у нас в группе «Неформатное радио» ВКонтакте. Поэтому не забывайте. Вот Леха Кривошеев сделал все правильно. Так. Ну и, собственно, чего? Давайте я поругаюсь. Давайте я сейчас сразу поругаюсь, а потом буду читать комментарии. Ночное безумие. Ребят, я понимаю, что 19-й год у вас основания. Я понимаю, что вы прям вот еще молоды, задорны. И я даже услышал задорную вашу панковскую скрипку в этом готическом роке. Но это не дает оправдания вокалисту. Вокалист должен петь. Вот, и в припевах он пытался петь, это здорово, но там прям вот, я бы еще, знаешь, как вот там верха хочется, там такой классный, красивый припев, там есть куда вокалом разбежаться, там надо обязательно. То есть вокалисту пожелание, ежедневно, 5-6 раз в день, надо прям брать подушку, зарываться в нее головой, чтобы соседи не слышали, и орать. То есть надо вот вокал ставить свой. Вот, конечно же, чаще петь, и желательно петь в наушниках, чтобы слышать, куда голос гуляет, чтобы слышать свой вокал хорошо, потому что прям хорошее, такой хороший задел у вас, ребят, вы молодцы, все придет с опытом, но вот прям эту песню хочется поругать, потому что сведение вообще никакое, все в кучу, в кашу, вокалу прям не хватает воздуха, прям вот ну хочется его развернуть еще сильнее. По большому счету мне задумка ясна, мне понравилась, но вот как сделано, совсем плохо. Вот, я это говорю не для того, чтобы вас обосрать, а просто чтобы вы понимали, куда вам дальше двигаться, потому что дальше двигаться надо, потому что, я думаю, у вас интересно получится. Вот, это я рассказал свои ощущения, свои мнения. Вот, теперь буду читать комментарии. Ну, во-первых, с Женькой Старосветской здороваюсь. Привет, Женек. Или я тебя сейчас Старосветская, ты же у нас Положенцева теперь, да? Или ты у нас так и осталась Старосветская? Ну-ка, что-то я не помню. Вот, привет тебе. Витос вот пишет, вроде неплохо начали, а сумбурные наигрыши все испортили. Аранжировка не айс. Так, далее, что пишет нам народ? А и все. Вот вокал плохо свели. Вадим пишет. Гуля пишет, ничего, так себе, поставьте запятую в нужном месте. А я без запятых прочитал. Поэтому вот так вот. Пусть сами музыканты ставят запятые. Ребят, я от себя вам желаю работать, еще раз работать. Никогда не слушайте, что вам говорят, куда двигаться. Но вот когда вам говорят по качеству обязательно слушайте, потому что качество музыки это в первую очередь. Это вот если у вас есть желание двигаться дальше как музыкантом, то есть если вы это делаете не для себя, не просто так, чтобы абы для себя что-то там осталось, а у вас действительно есть амбиции, хочется играть, хочется петь, хочется звучать на радиостанциях, обязательно заморачивайтесь звуком, потому что я вам, как человек, который работает на радио много-много лет, я вам скажу, что песня слушается любым
любым концертным директором, любым программным директором, любым вообще человеком, который отвечает за звук в любом источнике, будь то радио, будь то телевизор, будь то фестиваль какой-то, песня слушается ровно 6 секунд. Если зацепило, слушается еще 5-6 секунд, потом перематывается куда-нибудь на середину. Вот, и вот как только лажа пошла, прям про нее забывают. Все. Поэтому я всегда всем музыкантам говорю: бейтесь за звук. Лучше убейте на трек месяц, два, три, но доведите его до идеала и не выпускайте говнотреки в сеть. Потому что многие этим грешат. Если вы настроены серьезно двигать свое творчество, то только так и больше никак. Все, я все сказал, все комментарии зачитал, едем дальше. Едем дальше. Ночное безумие. Молодцы, но работать, работать и работать. Так, Алекс Сигмер дальше у нас. И опять у меня не написано дислокация. Трек называется интересно. Боинги-боинги. Ой, это мне просто, знаешь, что-то там гули-гули. Не летите надо мной, словно пули. Вот про Боинги-Боинги то же самое хочется спеть. Так, читаю сопроводиловку. Этот трек российских шок-рокеров необычен своей пронзительной лирикой, идущей вразрез с эпатажным имиджем музыкантов. Как будто остановились неугомонные сердца, замерло кажущееся вечным время, и только вдали эхом отдается гул самолета, уносящего навсегда любимого человека. Ох ты, господи, боже ж мой! Сейчас, походу, будем глотать сопли и растирать слезы по щечкам. Итак, Алекс Сигмер, Боинги-Боинги. Не написано, откуда чувак, поэтому просто ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете песню Боинги-Боинги. Геннадий вот подразумевает, что он, скорее всего, из Баден-Бадена. Ну, может быть, Баден-Баден, Боинги-Боинги. Комментируйте, комментируйте, а я ставлю, слушайте.

укрыв одиночеством дни, в одну из непрошенных зим меня унесет в пустоту представительский ЗИЛ. Заплачут фальшивым дождем шампанские слезы побед. Скажу вам спасибо, и вот меня нет. Боинги, Боинги, Боинги, унесите в небеса мою боль. Растворите засыпающим небом, зачеркните в синеве полосой. Скажи, луна, где мое солнце?

числа, одиночество грусть, и скорбные песни поет. Один бизнес-классом в Архангельск уже не спасен. И свечи мне сердце не греют, и блеска в глазах уже нет, и мысли устали, и скоро рассвет. Боинги, боинги, боинги, унесите в небеса мою боль, растворите засыпающим небом.

Итак, друзья, мне впервые в жизни захотелось сбить самолет. Прям впервые в жизни захотелось сбить самолет Алекс Сигмер Боинги. Боинги, я вот не знаю, Александр или Алексей. Ну, Алекс, не обижайся. Не обижайся. Но вот прям захотелось сбить самолет. Так, Вадим пишет: песню надо продать Киркорову срочно. Я бы продал, если бы такое написал. Вот. Так, Антоха пишет: не знаю даже, вроде ничего, но как-то голос тихо звучит. Вот единственное, что Антоху смутило, это что голос тихо звучит. Витька пишет: слишком пафосно и напыщенно. Если серьезно, не мое, промолчу дальше. Женька в голос ржет у нас. И, собственно, все. Комментариев-то больше и нету. Потому что бизнес-классом в Архангельск, и потом правительственный ЗИЛ, и потом прям Боинги, и летят. Вот уж лучше, правда, гули-гули. Да, но, кстати, вот «Ночное безумие», вы слышали? Вот здесь вокал развернулся. Вот здесь вокал развернулся, и прям вот ду-ду-ду-ду-ду. Эгегей, выходи биться. Ладно, ну не будем стебаться. Как бы, наверное, поддержу я вот, кто написал-то, кто-то написал, Витос вот написал: слишком пафосно и напыщенно, но вот, честно, у меня тоже сложилось такое впечатление. А если уж говорить чисто про композицию в целом, как музыкальное произведение, ну, неплохо достаточно, но как бы вот это как раз тот момент, когда надо петь по-английски. Когда надо петь по-английски, и тогда вот русские слушатели не так будут придираться к тексту. Вот, наверное, да. К вокалу без претензий, Женька пишет. Нет, к вокалу без претензий, я наоборот ставлю на вид группе «Ночное безумие». Вот как пел Алекс Сигмер. Все хорошо. Сведено, конечно, местами не очень, но как бы, по крайней мере, все дышит. Все дышит, дышит, прям песня дышит. Вот, и если бы «Ночное безумие» спело бы так же, как Алекс Сигмер, то у них было бы прям круто. Вот, собственно, все. Все, больше никаких комментариев больше нету. Гули хорошие птички. Гули вкусные. Гули, они вкусные. А, вот я, Гуля. Все, я понял шутку юмора. Так, ну и все. Все, едем дальше. Далее у нас группа. Простите мой албанский. Я наверняка сейчас как-нибудь прочитаю неправильно. Хедли называется группа. Трек называется «Юдоль». И причем ребята загрузили на неформатку 4 или 5 треков. Но вот именно «Юдоль» я эту не нашел. Или «Юдоль». Я не знаю, куда правильно поставить ударение. Но я беру ссылочку на крайний загруженный трек. Как бы, если вам понравится, сможете зайти. Там еще 5 треков есть. Вот, читаю я сопроводиловку. В своем творчестве Хедли показывает Петербург с непривычной для зрителей стороны, чтобы все смогли прочувствовать глубину сокрытого в этом городе индивидуального мира, прогрузившись при этом в атмосферу поэтического арт-хауса. Вот так вот. Хедли, верно. Вот, все, слава богу, я все правильно прочитал. Вадим, приветствую тебя. Так, ботинки огонь же. Аварик на виниле для коллекции приобрести. Боинги. Варик, я не знаю, что. Ты знаешь, я в сленге плохо стал. На виниле Боинги не куплю. Вы знаете, ребят, я... у кого винил валяется старый, ненужный, высылайте мне, потому что мне прям так искренне захотелось пластинок послушать, честное слово. Я прям начал поглядывать в раздел этих винил-проигрывателей. И так вот думаю, сейчас летом начну работать на стройке, появятся денежки, я, наверное, себе винилокрутилку куплю. Прям хочется мне вспомнить молодость. Так. Все. Итак, ставим, слушаем. Хедли, «Юдоль» или «Юдоль»? Вадим, я так и не понял. Вот ты мне напиши, куда правильно ударение ставить. Ребята, молодцы, что-то загрузили. Значит, я брошу ссылочку. Собственно, ставим, слушаем. Я так понял, ребята из Питера.
я так понял, ребята из Питера. Собственно, объявлю еще раз. Хедли, город Питер, трек называется... Но он печатает долго. Юдоль. Ну, пусть будет Юдоль. Поехали. Вы комментируете, я читаю, вы слушаете.

Итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. Вот, и я правильно прочитал. Вот, Хедли я угадал. И Юдоль я угадал. Теперь бы мне еще Вадим рассказал, что такое Юдоль. А я пока Мишаню поругаю. Вот, я зашел. Во-первых, молодец, Вадимка, кинул ссылочку на группу. Во-вторых, расскажу вам, что 28 февраля. Но вот, Вадим, знаешь, ты в чем лох? Вот надо же было писать полноценно, где, когда. Вот, 28 февраля. Где? На маршала Говорова 47. В Питере. Вот, Хедли будут отмечать 12 лет группе. 12 лет группе, начало 7 часов вечера, поэтому подтягивайтесь. Только я так и не понял, в каком, понимаешь, помещении это будет. Ну, ведь не на улице же, да? Ну, ладно, кому надо, разберетесь. Вот, я Мишаню хотел поругать. И я, знаешь, вот, я был уверен, что вот что-то прям молодое-молодое, и вижу 12 лет группе, ребят, но я не верю, что вы не знаете, что вот я просто вот колоссально уверен, что живьем вы прям огурцы, прям красавцы. Вот, но я конкретно про эту сейчас песню буду говорить. Все здорово, сакс обалденный, звук красивый, сведено на твердую четверку с плюсом. Но вокал, прям вот, я честно скажу, клуб The Place, вот, в Питере The Place, 28 февраля, подтягивайтесь, 19 часов вечера, вот, в 7:00 PM на маршала Говорова 47 в Питере будет группа выступать. И вот, конкретно к этой песне я придерусь, потому что вот, если ее слушать живьем, это будет огнище. Но вот когда пишете эту песню в запись, да, на пластинку, там, я не знаю, куда, в Spotify, ну, прям вот, ну, не хватает огнища вокалиста. Прям вот, вот в этой песне надо было поорать, повизжать, поверещать, может, бэки даже какие-то там, чтобы вот Вадим, который у нас ударный и безударный, подкричал бы что-то там Мишане. Вот какие-то вот мелочи, нюансы, они не дают жизни песне. Вот смотри, я сейчас зачитаю комментарий с Тутуба. Вот Витос написал: все вроде хорошо, но песня из разряда проходных не цепляет. Причем я могу сказать, что песня не из разряда проходных, ведь вот если вслушаться, то абсолютно, как тебе сказать, это песня, которую можно будет слушать второй раз, можно будет слушать третий раз, но вот конкретно в этом треке, конкретно вот который сейчас прозвучал, убивает мертвый вокал. Мертвый абсолютно, то есть, ну, не хватает жизни. То ли звукарь там что-то не довертел, я не знаю, но вот мне не хватает. Там прям вот, ну, надо было какой-то экспрессии, там надо было поорать, там надо было что-то поверещать. Я не знаю, разбить барабанщику об голову бас-бочку, вот, ну вот какого-то драйва. Вот его чуть-чуть не хватает, прям, да даже не чуть-чуть, его сильно не хватает. Вадим, я сейчас это говорю не для того, чтобы обидеть группу, вы молодцы, мне понравилось, как вы играете, я просто уверен, что живьем вы огнище, но вот есть просто живое выступление и работа в запись, это просто две разные вещи. И увидев, что вашей группе 12 лет, я не могу поверить, что вы об этом не знаете. Вот, поэтому давайте будем валить все на звукаря, будем говорить, что звукарь говно, и он испортил песню, но на самом-то деле все знают, кто виноват. Все знают. Поэтому, если вы вот эту песню еще никуда, знаешь, не запихали, ни в пластик ее не упаковали, ни на витрины не выложили, то я советую, конечно, перепеть, потому что, ну не хватает. Я вот за это дело прямо сейчас налью, у меня тут остаточки, сладкие остаточки. Вот, и как бы желаю вам еще как минимум раз 5 по 12 лет. И когда начнет выпадать зубной протез, вот, когда геморрой будет разговаривать раньше, чем вы, чтобы вы вышли и спели эту песню. Но живенько.
прям живенько. Вот эти скрученные артритом руки. Барабанщик, который бьет триолями, потому что у него Альцгеймер. Вот. И, да, собственно, сыграли ее на самом деле прям здорово. Так, вот Вадимка пишет, на самом деле нынешнему составу поменьше гораздо. Ну вот, как бы чувствуется, что вокалист неопытен. Вы уж меня не, как это, не обижайтесь на меня, но прям слышно. Я поэтому удивился. Я изначально хотел, когда комментировать, думаю, сейчас буду рассказывать и буду и скажу, что все это приходит с опытом, что группа молодая. А тут смотрю, бабах, 12 лет группе, вот, в Питере, в крутом клубе отмечают, и вот прям вот у меня не сложилось в голове никак. Вот, бейте вокалиста ногами периодически, чтобы он взвизгивал, и вот когда вот на записи он тоже будет взвизгивать, и будет все хорошо. Вот, ладно, давайте выпьем за голос. Давайте выпьем за голос. Вот, а я озвучу следующего участника группы. Так, а я же кинул ссылочку, да? Я кинул, да, все, слава богу. Я тут теперь могу все удалить. Я просто, чтобы не путаться, я удаляю все лишнее. Вот, следом у нас группа «Импульсы». И вот Леха, который у нас Леха. Который Леха из группы «Импульсы». Трек называется «Мария». Группа у нас из Питера. Так, и читаю сопроводиловка. Группа «Импульсы» основан осенью 2018 года в Питере. Играет, экспериментирует с разными жанрами и стилями. Вот, состав, тадын-тадын. А, ну и все, собственно. Все, собственно, состав. Вот, мы знаем, что Леха Кривошеев, который у нас появился и в чате, и в группе, и вот везде-везде, он у нас вокалист, гитарист, клавишник и аранжировщик. И Леха молодец, уже кинул ссылочку на свою группу прямо нам в Дискорд. Собственно, я нажал подписаться, не слушая. Вот, и давайте теперь уже послушаем. Итак, «Импульсы», «Мария», «Питер», поехали. Ну, а мы тут бабахнем за эфиром.

А итак, друзья, 22:49 на моей зеленой системных. На моей зеленой системных. Вот так вот. И что? Что у нас только что озвучали импульсы Мария. И я сейчас за эфиром. А у них, знаете, как у них им апостроф пульсы. Пульсы. Я им сейчас рассказывал, что не всякий сайт пропускает апострофы. И я говорю, скорее всего, вот это вот название обречено на провал, потому что оно будет высвечиваться как импульсы. И вот Леха пишет, просто есть уже такая группа. Ну, значит, надо было назвать там Лехины импульсы или наши импульсы, или импульсы вселенной, там, я не знаю, импульсы тринигиградного какого-нибудь гипотатрона. И потому что, ну, апострофы, они везде замазываются, потому что это есть такая штука у программистов, называется она SQL-инъекция. Ломают сайты с помощью апострофов. Вот, и они, как правило, вырезаются вообще из всего текста, из всех названий. И это я вам просто, чтобы вы знали. Чтобы вы знали, может, вам еще не поздно переименоваться в какие-нибудь другие просто импульсы. Вот. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Антоха пишет бодренько. Геннадий пишет, была такая группа ЭВМ, тоже про Марию пели, звучит как продолжение. По-своему, конечно. Ты знаешь, я не помню группу ЭВМ, но у меня отчетливо вот отсыл идет к каким-то там 80-м, даже не 90-м, к 80-м каким-то годам. А вот эти вот взъерошенные хайры, да, вот начесанные бошки. И вот это да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот оно прям вот четко оттуда, откуда-то из всех времен. Так, Гуля пишет, комментарии прикольные, так комментируют, когда нечего сказать. Хотя ничего, так, интересная группа. Мария Ивановна в ванной. Не, ну там у нас Мария Ивановна в ванной, это у нас прям вот совсем противоположный трек. Там рага. Так, Генка пишет, вот тоже бы голос развернуть. И Марию Ивановну из ванной выгнать бы уже пишут. И, собственно, все. Прям вот очень скупые люди на комментарии. В WhatsApp ничего нет. Я WhatsApp закрываю, в него за весь вечер никто ничего не написал. Он мне, походу, сегодня вообще не нужен. Ребят, но честно скажу, вот есть такое ощущение, что состав поменялся уже раз 5-6 с 2018 года, и еще не все участники группы осознали, куда вообще двигается группа. Ну, вот это мое просто ощущение, я не говорю, я не претендую, да, там, на мнение Бога. Вот, у меня сложилось ровно такое ощущение, потому что сам через это проходил, потому что у меня составы менялись раз в год стабильно, и вот только научишь их играть, и сам через это проходил, потому что у меня составы менялись раз в год стабильно, и вот только научишь их играть, и раз уже опять новый состав.

это прям, ну, несыгранность раз. Ну, вот, знаешь, вот, ну, как, у меня лично есть ощущение, что не каждый понимает, что он играет. Вот, ну, это мое, как, вот, ощущение. Да? Когда люди вышли вот на сцену, как первый раз в жизни, вот там осматриваются, в носу ковыряются, думают, а вот, а давайте уже сыграем. Ну, давайте уже хоть как-нибудь сыграем. Вот есть такое. Не в обиду говорю. То есть это вот просто, чтобы вы понимали, что не так. Что не так. Вот. По большому счету, ну, наверное, вторично. Да? Ну, не хочу ни в коем случае обидеть, но вот это вот прям откуда-то оттуда пахнуло из 80-х. Если вам интересен этот стиль, то, в принципе, в нем можно двигаться, но, опять же, хотелось бы какой-то уверенности, да, то есть вот прям вот вы вышли, такие железобетонные монстры, вы знаете, что вы хотите, каждый знает свою партию, с вокалом работать обязательно, потому что, учитывая тембр вокала, вот эта вот Мария, она прям, ну, не звучит. Но, опять же, это лично мое мнение. Мне кажется, вот, Леш, тебе хорошо будет петь распевные вещи. Прям вот здорово. Или вот конкретно в этом варианте нужен какой-то бэк еще, да? Может, басист пусть подпоет, может, барабанщик бросит барабаны, выйдет и подпоет именно вот в эту Марию, потому что она прям очень гнусаво звучит. Опять же, говорю это как человек, который, ну, много всего переслушал и много сидит за мониторами и за пультом. Вот, двигайтесь, работайте. Вот Мишаня пишет: песню написали для девушки, аранжировку случайно записали, состав не менялся ни разу. Ну, ты знаешь, это скорее как... а вот не поменять ли состав? Потому что если группе, грубо говоря, вот смотрите, осень 18-го, осень 19-го, осень 20-го, и сейчас уже весна 21-го, 2,5 года. Два с половиной года, но вот как-то вот вы еще не определились. Мне кажется, надо прям серьезно сесть и почесать репу, а туда ли мы идем. Нет, обидеть не хочу, вот ни в коем случае. Я понимаю, что по одному треку составить мнение о группе невозможно. Загрузить еще своих треков на неформатку я, конечно же, еще послушаю. Но вот этот трек, он меня вот вообще не впечатлил. Ну, не обижайтесь. Я говорю по-честному. И потом на меня все обижаются, но, по крайней мере, говорю то, что думаю. Вот. Басист как раз в припеве подпевает. Я его не услышал, честно говорю. Значит, еще и звукорежиссеру надо ухи надрать. Скорее всего, вы сами и сводили. Кстати, возможно, вся беда в том, что сами сводили. И вот может отдать какому-то нормальному чуваку, профессору, который сведет, взять у него готовый проект, если вы сами этим занимаетесь, и уже на основе этого готового проекта смотреть, что он как и делал, и двигаться дальше уже самим учиться. Но вот это прям совсем сыро, совсем не... Причем больше непонятно, чем сыро. На самом деле вот просто непонятно, зачем это, да? Вот есть песня, которая звучит, и ты не можешь понять, о чем это. А тут не понимаешь, зачем это. Вот, ну, правда... Просто не хочу обидеть, честно говорю, то, что вот услышал. Ребят, грузить еще треков. Я понимаю, по одному треку невозможно составить впечатление о группе, но вот то, что я услышал, я рассказал. Если обиделись, ну, извиняйте. Ну, я считаю, вам надо работать. Работать. Дедушка Ленин, он был на самом деле очень мудрый мужик. И он начал-то все хорошо. А вот потом за него продолжили плохо. Вот, ребята пишут, все сами делаем. Вот, в этом вся и беда. Когда сами все делаете, я понимаю, что надо учиться на своих ошибках. Никто на чужие ошибки не смотрит. Но просто совет. Выберите вот свой какой-то трек. Прям вот вы знаете, что это ваш боевик. Да, ваш бомба-трек, ваша визитная карточка. Скиньтесь. На четверых не так уж это дорого и получится. Отдайте нормальному звукарю. Пусть он вам сведет все. Наложит эти все плагины, поставит все.

настройки. И заплатите ему денег и заберите у него готовый проект со всеми настройками. У себя уже дома откроете, посмотрите, как он это сделал, как он то сделал, как он все сделал. И сложится понятие, как делать дальше правильно. Вот, но это такой вот просто совет на будущее. А так, молодцы, главное не бросайте. На самом деле никого не слушайте. Не бросайте, делайте, и свое оно все наработается на самом деле, но просто я говорю вот это все не для того, чтобы обидеть, для того, чтобы сократить вот этот ваш путь, да, от непонимания до абсолютного знания. Он у каждого свой путь, но я пытаюсь просто вам его чуть-чуть сократить. Вот, все, друзья. Отзвучал последний трек программы. Что будет дальше? Завтра у нас будет программа «Миксер». Соответственно, в четверг, поздно ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка, где можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки. Альтернативная голосовалка рублем, она точно так же работает, она не обязательная, но приветствуется, и все голоса из альтернативной голосовалки будут удвоены и зачислены на баланс на сайте Неформатного радио музыкантам. Вот, ссылочка на запись эфира появится у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте, поэтому нажмите колокольчик или подпишитесь, или вступите там, ну, чтобы не просрать момент. Собственно, говорю вам всем до завтра. Говорю вам всем счастливо. Услышимся, увидимся завтра в 9 часов в рамках программы «Миксер». И я надеюсь, я стрим уже настрою во ВКонтакте к тому моменту, и нас тут будет побольше, нам тут будет повеселее. Вот, все, машу всем лапкой, ухожу с радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

серую сорванный флаг. Каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? В

дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

Ах, сон красивый, но недолгий. Уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам. Ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наше. Кушать на завтрак

0: в отпуск!
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: немного усилить, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Би Би Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

разных дум, сплетенье пор.

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно

ждет в поездах. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи,

На площади праздник народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили мы уже не курим.

Если бы хоть раз оглянулись назад, Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, на

0: Стукни Ваську.
1: Закажи
0: песню.
2: Ты улетела.
0: Не фарма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. Продолжаем серию программ «Все гениальное просто». У микрофона ведущий Юрий Арцизов. Сегодня во многом для меня экспериментальная программа. Прежде чем представить гостя, немножечко так углублюсь и расскажу, что где-то до 2012 года я выступал только на музыкальных площадках и был уверен, что вся поэзия была во времена жизни Пушкина, и там же она осталась и умерла. И когда где-то в начале 2013 года я впервые стал участником музыкально-поэтического вечера, я был приятно удивлен, что, оказывается, в наше время поэзия процветает, и поэтов огромное множество. И сегодня у меня в гостях человек, который для меня откроет и, может быть, углубит мои познания относительно поэзии как таковой. Итак, я с большим удовольствием представляю. У меня в гостях член Московского союза литераторов, член литераторов объединения «Избранники Муз» под руководством поэта Бориса Катковского, спортсменка, комсомолка и просто, как это в том фильме, да, красивая девушка Людмила Кубалова. Прошу любить и жаловать.
2: Добрый день.
1: Мы вспоминали, сколько мы знакомы. По-моему, уже будет 6 лет, поэтому это дает нам право общаться на «ты». Уже...
2: Да, да, ты не ошибся, как раз скоро будет 6 лет. И на «ты» мы, конечно, можем общаться. Мы встречались на поэтических вечерах. Это такое братство. Сейчас называют барная поэзия почему-то, потому что, наверное, перенесено из библиотек и с улиц в бары, кафе, клубы, вся наша поэзия.
1: Ну и давай, прежде чем мы пустимся в рассуждениях о поэзии как таковой и поговорим, и расскажем, что сегодня будет, в каком ключе прозвучит первое твое стихотворение, да, в этой программе, как оно называется?
2: Да, это наполненность стихотворения, оно о поэзии, с метафорами. Может быть, навскидку сразу не очень все понятно, я поэтому пытаюсь его объяснить, что там я размышляю о поэзии и собственном отношении к ней в широком смысле. Я сравниваю там с реками, вообще много воды в стихотворении, потому что поэзия – это и есть как раз то, что питает всю нашу жизнь, как мы не можем жить без воды. Еще хочу добавить, что у нас клип снят по этому поводу.
1: Да, я приложил к этому руку, мы сняли...
2: Такой... Да, попробовали, как это будет.
1: Видеоряд, да, назовем это
2: да,
1: так.
2: Да, видеоряд, клип. Да. На мой взгляд, получилось неплохо.
1: Стихотворение
2: зазвучало,
1: ошибаюсь,
2: было
1: да,
2: очень
1: было
2: украшено.
1: Царицына, в Царицына.
2: Царицына, да.
1: Хорошие виды там были, поэтому... У кого, да, у кого возникнет желание это посмотреть, наберите в Ютубе Людмила Кубалова «Наполненность». Давай сразу скажем, сегодня все вещи будут, почему экспериментальная еще программа, потому что изначально что, вот львиная доля сегодняшних стихотворений, которые прозвучат в исполнении Людмилы Кубаловой, они были записаны и...
2: Собраны на диск.
1: Собраны, да, на диск. И вы услышите музыкальную составляющую обрамления этих стихотворений сегодня в программе. К этому я приложил свою скромную руку, да, свое скромное умение. Изначально, как у нас все делают? Подбирают какую-то музыкальную подложечку и на нее там что-то читают, да, там или поют. А здесь, с чем было интересно, что изначально было... записана Людмила с ее подачей, с ее настроением стихотворение, и вот уже под готовые вот эту вот подачу, под готовые стихи было подобрано какое-то музыкальное, звуковое, шумовое оформление, вот, составляющее под именно Людино настроение, вот это составляющая изначально человеческая была, а потом уже звуки, то есть в начале подачи стихотворения. И вот первое стихотворение, которое в программе –
2: Наполненность. Да, сопровождение, музыкальное сопровождение Юрия Арцизова. Он так это и не сказал.
1: Все, поехали.
2: Наполненность. Русло высушенных карьеров, тростников. Русло наполненных от прилива каналов. Русло, когда шлюзы закрыты и сдавлены, а солнце на судне ошпаривает, как масло, возбужденное от огня. Русло, когда от Валдая до Астрахани и от ручьев из лесного болота до ручьев Ахеронта. Русло, когда вчера в пустых залах трепетно горячее слово томилось на полке, как забытая бандероль на московском почтампе. «Эх, русло, позволь мне пойти вдоль твоих берегов!» Разрусливается поэзия. «Русло новое, по оврагам рви!» «Русло!» И в осоте, прорастающем в парке птиц, адепты поют, как на птичьем базаре, не слушая никого, с хохолками любви. «Русло!»

0: Еще раз всем доброго вечера. Мы на волнах неформатного радио. Программа «Все гениально просто». У меня в гостях поэтесса или поэт. Как лучше, как принято в ваших кругах говорить? Поэтесса есть такое слово?
1: Ну, иногда говорят поэтесса. Я люблю слово поэт, потому что так с этим словом боролась Марина Цветаева. Она считала, что нельзя различить. Поэт – это поэт. Ни мужского, ни женского рода.
0: Итак, на волнах неформатного радио в программе «Все гениально просто» поэт Людмила Кубалова. О чем, Люд, хочу спросить. Как долго проходит процесс адаптации новых стихотворений, которые только написаны, чтобы они уже вот приняли окончательный вид? Это бывает сразу, что называется, родилось и на сцену вышло? Или это проходит годы, чтобы оно окончательно, что называется, устаканилось, устоялось? Вот сколько у тебя стихотворений, что называется, вынашивается?
1: Да, я могу сказать, что в самом начале, ну, где-то лет 10 назад, да, то хотелось выбежать сразу же с новым стихотворением и поведать его всему миру. Вот же оно из меня, такое красивое и всем понятное. Я именно так почти и делала, но с опытом, потому что замечаю, что через некоторое время в нем какие-то несуразицы, корявость, некрасивость, непонятность зрителю. Поэтому теперь я уже так никогда не делаю стихотворение. Пишется, оставляется, потом снова, снова и снова. Тонны руды словесные, как говорил Маяковский, конечно, у меня они не тонны, но тем не менее очень уходит много времени, чтобы подобрать нужное слово, и строчки вообще каждый раз перемещаются по-разному, они могут и в конец уйти, и в начало. Не так это просто. Пока со временем они, как собаку дрессируешь, и она начинает понимать твои команды, в конечном счете стихотворение тоже устаканивается, если можно так выразиться, да? Угу. Это, конечно, не поэтическое слово «устаканивается», но современное. Вот. И стихотворение, наконец, начинает звучать.
0: Но это неделя, месяцы, годы.
1: Вот. А все по-разному. Бывает, стихотворение достаточно быстро пишется и практически потом не претерпевает изменений. А бывает и через 7 лет ты вдруг дописываешь окончание стихотворения. Наконец-то ты находишь его. Хотя с окончанием, конечно, всегда хочется ударить в конце, но это не всегда получается. Про себя я лично поняла, что я все-таки поэт не ударный, да, ударная стройка, пятилетка, а у меня я в основном каким-то все-таки многоточием и додумывание, я еще читателю оставляю пространство. Они могут
0: давай,
1: что-то еще
0: мы...
1: свое добавить.
0: Я это понял. Пока недалеко от начала программы ушли, все-таки хочется к истокам, да, вот сама поэзия как таковая. Когда она вошла в твою жизнь? Вот кто, может быть, вкус сформировал? В школе любила ты ли учить стихи вот известных поэтов, которые задавали по программе? Вот поэзия вот на том школьном уровне, она тебе была интересна? И когда у тебя вот началось, я понимаю, что мы с тобой уже не 17, а 19-летние, как я, да, говорю, сидим тут, юноши и девушки, но тем не менее, я думаю, какие-то первые восторженные взгляды в сторону поэзии у тебя были, я думаю, в школьные годы тогда.
1: В школе, я помню, что мы там все это запоминали, школьная программа, но всколыхнулось все, когда я вот Юлию Друнину начала читать, да, это все-таки было военное время, она описывала, она участник Великой Отечественной войны, поэт, и это было как-то мне ближе, может быть, потому что это была женщина-поэт, вот. Я хочу сказать, что саму красоту стиха я поняла гораздо позже, просто значительно позже. Уже я сама начала писать что-то, но восторг и восхищение великими поэтами, оно не ослабевает, потому что ты понимаешь, что это такое мастерство, это такое прозрение будущего, это такая наука жизни в стихах, что это приходит с пониманием. Это целая философия поэзии. Вот.
0: Предлагаю сейчас как раз послушать еще одно стихотворение, одно из твоих философских наблюдений, да? Что это будет за стихотворение?
1: Нет, вот как раз оно будет не философское, «Рассвет». Я его очень люблю, это стихотворение. Оно написано под влиянием французского поэта Артюра Рембо. Я отталкивалась от его стихотворения «Голова фавна». Оно такое игривое, легкое. Мне понравилось, как Юра его оформил. Очень нравится, как он его оформил. В конце там рассвет засмеется.
0: Это нечеловеческим
1: мой...
0: голосом.
1: Да, нечеловеческим голосом. Это был мой голос. Вот, чудеса техники.
0: Да, и с использованием питч, так сказать, питч-шифта, да. Ну что, давайте, да, от слов уже к поэтическому слову. Поэтому слушаем стихотворение «Рассвет» Людмилы Кубаловой, ну и мои 5 копеек музыкального оформления Юрия Артызов на волнах неформатного радио в программе «Все гениальное просто».
1: Рассвет. В долине Амаранта голубой, в заливах Камышовых, где усталый день отдыхал, умытый озорной рассвет, сбегая пятнами по скалам, разбрызгал алость капель по кустам, чертил узоры розовые в небе, смеялся, надвигая рыбакам на сонный нос сползающие кепи. Лишь на мгновение на притихший луг ступил ногой, и жизнь затрепетала. День разбудил, а сам исчезнул плут. Долина рассмеялась запоздала.
0: На волнах неформатного радио, напомню, программа «Все гениальное просто». У меня в гостях поэт Людмила Кубалова, член Московского союза литераторов. Ну, как я еще говорю, просто красивая девушка.
1: Только этого никто не видит.
0: Вот, ну, я думаю, на аватарке посмотрят, не поленятся, зайдут на сайт неформатного радио и, в конце концов, в Ютубе найдут твой клип с наполненностью, тоже посмотрят. О чем хочу спросить, если взять уже сцену, ощущение на сцене, когда ты свои стихи читаешь со сцены, вот что ты при этом чувствуешь, когда ты... Может быть, видишь глаза тебя слушающих очень внимательно, или наоборот, болтающих что-то вот. Кто-то ест, кто-то пьет, если это в клубе, да? Твое ощущение сцены, когда ты поднимаешься, не просто ты села на кухне, да, и своим близким это прочитала, а когда ты выходишь на сцену на поэтическом вечере, да, и читаешь это со сцены стихи, вот твое внутреннее ощущение, я хочу узнать, что при этом, трепет какой-то или волнение одновременно, или какой-то, может быть, вот этот вот катарсис, да, который ты испытываешь, или что-то, вот что вот внутреннее твое ощущение?
1: Я сцену очень люблю, она все-таки как-то поднимает над залом тебя, и вот это вот расстояние между тобой и зрителем, это такое волшебное расстояние, и ты, оно тебя, именно это расстояние, заставляет как-то почувствовать чуть-чуть в отдалении и несет какую-то ответственность. Но... Надо сказать, что очень сложно порой ровно выступать, потому что, во-первых, разная публика бывает. Иногда люди приходят просто пообщаться, давно не виделись, и, конечно же, они не в состоянии целый вечер сидеть и слушать, и ты как раз в этот момент выходишь выступать. Я очень часто волнуюсь, но я стараюсь все-таки включить элемент какого-то творчества в преподнесении своих стихов. Иногда я это делаю как театрализованно, может быть, в каких-то костюмах, использую какие-то бутафорские предметы. Вот это вот сцена. Могу сюда еще добавить, что у нас даже есть поэтический спектакль. Поэтому на сцене мы две поэтессы,
0: давай,
1: два
0: может быть,
1: поэта
0: тогда
1: собрались.
0: Поподробнее. Да. Это, я просто знаю, это «Женские стихи не любят», да,
1: да,
0: спектакль,
1: да,
0: называется, с Елизаветой Солодовниковой. Я просто дважды присутствовал на... Хотя он, по-моему, прошел раз 5 или 6, да?
1: Да, 6 раз прошел.
0: 6 раз. Вот я дважды умудрился все-таки доехать и посмотреть это воочию. В интернете это выложено, в Ютубе где-то,
1: есть, да.
0: Если кто-то заходит. Найдите «Женские стихи не любят». Вот, это вот из своих уст расскажи, что это за действо. Ну, я уже озвучил, что ты с Елизаветой Солодовниковой вы делаете на пару. Вот расскажи, может быть, легкую канву, Ну и вообще об этом спектакле, о стихотворном спектакле, там музыкально-поэтическом его можно тоже назвать.
1: Он, да, музыкально-поэтический, да, там используются песни Александра О'Шеннона, наши стихи, Лизины, мои стихи и стихи Александра Дубинина. Там есть сюжет, канва поэтическая, там очень много музыки собрано, очень много. От классики, от музыки 17 века до Рамштайна. Видеоряд идет, по видеоряду поэты, от Бодлера, тот же Рембо, да, Вознесенский. Мы даже там включили, в нашем спектакле звучат стихи Екатерины II. Вот.
0: Там сюжет начинается в каком веке?
1: Да, там мы сталкиваем двух женщин-поэтов, живущих в разном времени. Одна живет в XIX веке. Кстати, это историческая фигура. Вот. Она была подвижницей художника английского, прорафаэлита. А вторая живет наоборот, в отдаленном будущем. Мы там ставим 2051 год. Хотя сейчас это уже кажется не так далеко. Вот. И они в искривленном пространстве вдруг неожиданно встречаются. Женщина-поэт из будущего перемещается в квартиру своего любимого поэта, которого она знает по стихам из сборника и, соответственно, его биографию. И попадает в квартиру, где он живет. Еще живой, и с ним живет женщина, которая тоже пишет стихи. В то время как раз в таком количестве женщин не писали стихи, как это делается сейчас. Сейчас очень много женщин-поэтов.
0: Я думаю, вот тут поставить многоточие, да, пускай люди найдут в Ютубе это видео, оно там, ну, более-менее приемлемое для просмотра и по звуку, и по картинке.
1: У меня на странице есть ВКонтакте.
0: Да, Людмила Кубалова, найдите. Я сейчас все-таки хочу вернуться к спектаклю сюда, в эту программу, и чтобы ты представила следующее стихотворение, которое прозвучит, наше с тобой совместное такое творение. Еще раз напомню, что изначально Людмила записывала стихотворение со своим каким-то настроением, со своей подачей, и я уже под это делал звуковое музыкальное оформление.
1: Да, следующее стихотворение я после «Веселого рассвета» поставила достаточно философичное стихотворение «Диагноз». Ну, диагноз – широкое понятие, да, это может быть и медицинский диагноз. Ага. Диагноз можно целой планете поставить, например, пандемия. Ее объявили, и у нас целый диагноз, да, получился. Или ты сам себе ставишь какой-то диагноз, или окружающий тебе ставит диагноз, или в твоей жизни какие-то драмы происходят, и тебе ставят диагноз. Вот такое стихотворение, оно тактовик, не совсем уж силабатоника. Я это пробовала, потому что очень интересно новые размеры какие-то попробовать. Ну, давайте послушаем. Хотя вот это стихотворение, я, конечно, немножко после того, как мы его записали, я его чуть-чуть переделала.
0: Послушаем тот вариант диагноза, стихотворение, который был записан.
1: Диагноз. Когда в особняке в стиле модерн внизу для банкета нарезали колбасу, на верхнем этаже шел поэтический фестиваль, на который не каждый попадал. Зрителям, пожалуйста, участникам не получается. Диагноз. Голова, как позже оказалось, полна метастаз, а врач просил нас назвать время года за окном. «Деменция», – изрек он. Лето сменилось осенью и новостью, хосписом, парком, где никто не гуляет. От лекарств жарко. Участковый врач этого не знает. Диагноз. Кто ничего не умеет делать, пишет стихи. Плохие. Не верится. Девушкам до рождения первенца лучше ими не увлекаться. Половина жителей страны стремится жить в столице, другая из нее уехать. Ботокс раздражает и морщины на лицах. Новая веха. Живем, как брат и сестра. Неужели пора? Диагноз. В толпе становишься толпой, предупреждает ВОЗ. Держа по ветру нос, услышишь скрип уставших суставов, перо о бумагу, пролетающие мимо составы,
2: Когда все зацветут и как этому радуются, у кого аллергия на колбасу с Е-наполнителями, наверху и внизу. Диагноз.
0: На волнах неформатного радио поэт Людмила Кубалова в программе «Все гениальное просто». Пишут плохие стихи, я думаю, вот по поводу песен у меня, да, я все на себя примеряю. Нет уже такого же исполнителя или музыканта, который думает, а вот напишу-ка я сейчас плохую песню, да? Все же хотят что-то написать хорошее, а в итоге есть песни плохие и хорошие, которые уже, ну, слушателям признаются, да? И вот тоже, наверное, со стихами же такая же тема происходит, что кто-то говорит, ну, слабовато, да? Где-то говорит, о, гениально там, поэтому здесь вот... Кстати, о сборниках, может быть, что-то расскажешь, печаталось же где-то, да? Есть чем похвастать, вот я хочу сказать.
1: Да, у меня есть, своего сборника я еще не подготовила.
0: В процессе, так сказать.
1: Да, он в процессе. А печаталось, да, печаталось «Облака вдохновения», такое литературное объединение есть, в нескольких у них альманахах. Печаталось. Потом печаталось, конкурс был, чемпионат поэзии. Его организовывали библиотеки имени Маяковского, Санкт-Петербурга, города, и Москвы. И после этого, кто участвовал, дошел до полуфинала, их всех напечатали. И там я тоже есть. Вот. Потом «Московские окна» есть такое объединение поэтическое. У них я тоже в альманахах несколько раз печаталась.
0: В продлении этого разговора, так вот назовем, стихи в интернете, точка, да? Вот на твой взгляд, это еще одна площадка или путь к слушателю? Или что для тебя вот стихи в сетях, в соцсетях, вообще в интернете, на каких-то там порталах?
1: Я думаю, что это не только для меня один из путей, а это путь современного человека вообще. Потому что мы уже все оплетены всевозможными сетями, сайтами, от них зависим, без них мы уже быть не сможем. Вот. Поэтому, да, это выкладывание, привлечение к себе какого-то внимания, хотя я к этому особо не стремлюсь, но это все равно нужно делать.
0: Напоминать о себе, конечно.
1: Да, нужно о себе напоминать. Ну, допустим, сайты всевозможные поэтические есть, я тоже там, допустим, стихи.ру, да, там я давным-давно уже, по-моему, с 2012 года.
0: Ну, вот просто если кто-то тебя услышал и захочет, кроме вот этой программы, еще тебя где-то ознакомиться, что называется, там, с экрана или с листа, вот,
1: ну,
0: что ты им посоветуешь?
1: Ну, это в Фейсбуке есть, и стихи.ру в основном,
0: да,
1: там, да,
0: найти,
1: набрано.
0: Людмила,
1: да,
0: Кубалова.
1: Людмила Кубалова, да. У меня нет псевдонима, я под своей фамилией.
0: Да,
1: будем прославлять свою фамилию.
0: Да-да-да, надо все своими именами называть.
1: Я просто еще хотела немножко добавить по поводу сетей и поэзии. Есть электронные журналы, они тоже выставляются, современные издания, их достаточно много. Может быть, о них все не знают. Вот, я даже сама многих не знаю. Ну, «Литература» такой, например, да, электронный журнал, там тоже выставляется поэзия. «Личный взгляд» Людмилы Везметиновой, она на своей странице тоже печатает стихи и проводит вечера или в библиотеке имени Трифонова, или в МС, так, это у нас союз, в Союзе литераторов на Большой Никитской, в малом зале, она там тоже периодически, но в связи сейчас с нынешней ситуацией нет. Но вот она, например, конечно, очень переживает, что интерес к поэзии угасает, она все-таки заставляет думать, поэзия – это не попсовые легкие песни часто, вот. И тут, конечно, нужно, чтобы читатель был подготовленный, а сразу ты не можешь быть подготовленным. Это определенно какое-то время, и какие-то твои знания, углубления в жизни поэтов, вообще в течениях, когда ты начинаешь разбираться, какие они были вообще течения, и за что люди страдали, да? Например, вот «Свободный стих» в свое время, он не признавался совершенно, как это стихи без рифмы, это невозможно, хотя вот в Греции там и такое было, без рифмы был метр. Но свободный стих – это уже ближе даже что-то, проза, поэзия какая-то. Это такое сейчас современное направление. Когда я первый раз это услышала, я сказала, это стихи, мне сказали «да», потому что там есть поэтические образы, всевозможные метафоры. Вот, ну, свободный стих, и там, как правило, заключено много мыслей, и выверено каждое слово. Если в рифмованных текстах иногда проскакивают слова-связки, ну, там, допустим, «вот», «уж», «потом», то в свободном стихе эти все слова опускаются, они уже не нужны. Рифма, она нам диктует определенный размер, и чтобы в него попасть, мы используем некоторые слова-связки. В свободном стихе это абсолютно ничего не нужно, но он не рифмованный, и иногда люди этому удивляются. Но я вот сейчас в нем работаю, в свободном стихе, и целый фестиваль существует уже несколько лет свободного стиха. Я прослушала на эти фестивали, как бы была. И мне теперь свободный стих кажется такой же точно поэзией, как и силобатоника, которая тоже прекрасна. Иногда и хочется писать силобатоники, она более нежная, в ней как-то легче говорить о природе, о лирических каких-то своих чувствах.
0: Извини, что прерываю твою мысль, давай все-таки к самой поэзии. Что сейчас прозвучит, хотелось бы поэзии в эфире.
1: Да, вот как раз о поэзии сейчас мое коротенькое стихотворение, я его назвала «Обветренное». Да, да. Я там чуть-чуть иронизирую над собою. Отношение собственное, да, к поэзии, все свои мучения в этих нескольких строчках я попыталась донести до слушателя.
2: «Обветренное». Безветрица на улице, безмолвие в душе. Поэт и его творчество, супруги в неглиже, оплачивая поровну и веру, и грехи, и муза Анидовна, и ангелы глухи. То цаплей балансируя на кочках бытия, то мучает сомнение попавшая шлея. Безумие завесу, и все в камин подряд. Теплопроводным выдохом черновики горят Булгакова и Гоголя. Куда уж мне до них? Я бережно храню стихи для правнуков своих.
0: Людмила Кубалова на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Вот этот карантин и самоизоляция дал какие-то плоды в творчестве вот для тебя лично?
1: Да, на удивление он дал мне несколько стихотворений, я их написала, наверное, штук 6-7, вот. Ну, они немножко, может быть, перекликаются, не совсем там самоизоляция, но именно в этот период я писала, да, у меня не было простоя.
0: А давай я прям предлагаю вот одну из них сейчас зачитать в этой программе, или ты два сразу хочешь зачитать?
1: Ну, можно и два сразу зачитать. Под эгидой личного взгляда Людмилы Везметиновой она решила, что это время необычное, и обязательно оно должно сохраниться в сборниках. Она оформила этот сборник, в нем, по-моему, 25 поэтов. Вот, и моих тоже несколько стихов взяли. Называется он, кстати, очень интересно, «Хроника изумленного времени». Мы все общались в Зуме.
0: Да-да-да.
1: Все наши чтения были перенесены в Зум. Мы видели друг друга только с экрана. Много-много-много-много наших лиц на экране. Ну, у меня достаточно большой экран. Эти лица были не столь мелкими. А кто с планшета, там я представляю, какого размера были эти лица. Это были просто какие-то иконки. И вот стихотворение, значит, когда маски сказали обязательно носить, я написала это стихотворение, но там, как обычно, много образов по поводу вообще масок, да, не только то, что в пандемию нужно носить. Вот. Еще хочу сказать, что меня начали относить к поэтам абсурда, и поэтому некоторые мои стихи, они не совсем реальные, да. Делайте снисхождение на это. Итак, маски. Масок нет, не завезли. Виден хвост из-под полы с клоком шерсти серой. Чувствуется запах серы. Как без маски выйти в люди, недостатки скрыть и клювы? прорезь глаз, лица не видно, пролетело так полжизни. Театральные подмостки, бутафоры, маск-халаты, перепачканные звездкой, разрывается граната, разворачивая глину, нестерильную. Зерна сыплются, граната, ничего уже не надо. Шутите? Какие шутки? Быть без маски неуютно. С клоком шерсти серой чувствуется запах серы. Это обычно, когда рядом дьявольщина, черт, от него пахнет серой. И поскольку у нас маски сразу же исчезли, а потом появились втридорога, я и пишу, что виден хвост из-под полы, кто-то шельмует. Вот, поэтому все не так просто. Ну, слава богу, ситуация стабилизировалась. Вот. Ну, и еще одно стихотворение «Инобытие». Вот оно как раз белым стихом. Освоение пространства разной плотности. Ощущение плеча исчезло. Свои плечи вздрагивают. Непривычный мертвый сезон. Кафештаны закрыты. Окрашенные волосы отрастают. Парикмахер со сверкающими стрекозами в руках, порхающими возле ушей, недосягаем. Отпадают ресницы и ногти. Скоро будет заметен возраст. Чувство локтя – это острые локти. Крепкие зубы лежат на полке. Мы, испандеры, посылаем вселенной смайлики. Ну, испандеры, вы все знаете, что это тренажер для руки. Вот мы, нас вселенная сжимает и разжимает, сжимает и разжимает. Ощущение пространства разной плотности, да, мы все оказались в разных условиях. Кто-то в однокомнатной квартире, кому-то чуть-чуть полегче было, некоторые за границей в своих домах сидели. У всех было по-разному, поэтому освоение пространства разной плотности.
0: Свежачок, эксклюзив для информатного радио. Но давай вернемся. Я смотрю, у нас вот по списочку то, что мы с тобой делали вдвоем, что называется «Артмарт». Несколько скажешь слов об этом, прежде чем оно прозвучит?
1: Да, я хочу сказать, что здесь в этом стихотворении мне очень нравится, как Юра сделал музыкальное оформление. Настолько оно изящное. А само стихотворение, может быть, оно не совсем будет понятно слушателю. Валил снегопад, это был март, снегопад был такой силы и мощи, и так долго, и несколько дней, это было очень похоже на Рождество, это было сказочно, кругом была сплошная белизна. Вот, по ступеням невозможно было подняться, дворники их не успевали очищать, мы скользили, падали. Это было похоже на Рождество, но это было не Рождество, потому что солнцестояние уже было совсем другое, уже закончился пост. Вот, и во что вылилось мое ощущение в этом стихотворении.
2: Артмарт. Морозно дышит март, укутанный в жаккард, играя в Рождество. Но не сойдет звезда за 7 недель поста и в яслях никого. И двойственную чуть привносит по чуть-чуть язычество весны, как будто зуб родной заменит на вставной ревнитель кривизны. Что делать с наготой своей или чужой, заметной за версту? Безумием потерь, усталостью теперь запрашиваем мзду. И если тяжело, ступени замело, следы мои во след. Держаться я смогу за поручни в снегу, за белизну везде.
0: На неформатном радио в программе «Все гениальное просто» поэт Людмила Кубалова. Напомню, ведущий Юрий Арцизов, он же по совместительству звуковое оформление сегодняшних стихов Людмилы. Хочется еще вот о чем, Люд, спросить. Как именно близкие люди относятся к тому, что ты занимаешься поэзией? Они поддерживают или они так сквозь пальцы на все это смотрят, снисхождением говорят, ну, типа, девочка занимается ерундой, и ладно, самое главное, чтобы, да, не мешало, войны не было, чтобы, да? Вот близкие поддерживают или как бы типа у девочки хобби? Вот.
1: Да, у девочки хобби, я прям даже уже смеюсь над этим вопросом. То, что не приносит материальный достаток.
0: А вот сразу спрошу, ты рассматриваешь такой вариант, что стихи могут принести деньги? Не обязательно твои, вообще вот поэзия может приносить деньги? Ей можно зарабатывать?
1: Настоящая поэзия, которая там о высоком говорит, вряд ли она будет приносить. Да, какие-то поздравительные, какие-то к юбилеям.
0: Эти открыточки, скажем
1: открыточки,
0: так, да?
1: Открыточки, да, да. Или каким-то городским праздникам, где высокие темы поднимаются, родина, да. Эти все стихи, они проходят, как правило. А все более лирическое или твои размышления о будущем, конечно, этим зарабатывать совершенно нельзя. Как говорит Сергей Бирюков, который уже 150 вертлибров напечатал и преподает в МГУ, он говорит, что поэт должен иметь какое-то еще ремесло дополнительное, чтобы зарабатывать помимо поэзии деньги на существование. Вот, иначе нет.
0: Ну так все-таки ушли от вопроса. Близкие, ну они, по крайней мере, не против того, что ты занимаешься поэзией.
1: Они рады, что я очень увлечена, уважают. Я даже помню, когда я приехала в Крым и до этого говорила супругу, угу, что я хочу поехать в музей Волошина в Коктебеле. Вот. И потом как-то сама даже и забыла чуть-чуть, он мне об этом напомнил и отвез меня туда, и со мной туда сходил, как бы, нет, уважают они, конечно, но не очень меня понимают, по большому счету.
0: Влюблённость творчеству помогает?
1: Влюблённость творчеству, да, в определенной степени помогает, у тебя рождаются какие-то стихи на лирическую тему, обязательно, да, когда душу рвет, это все. Но, я заметила, что на эту тему очень трудно писать по-новому, в основном все пишут одинаково, поскольку я посетила огромное количество всяких поэтических вечеров и молодежных много, то начинающие поэты, они именно эту тему используют, и, как правило, у всех в основном одно и то же, а уж слово «боль», слово, которое уже просто и чай, и выпью чай или кофе, и сигарета, все, на них уже надо табу на эти слова наложить, и больше их вообще никогда не использовать в ближайшие сто лет.
0: Как кровь, любовь, морковь, вот это, да? Хочется больше поэзии послушать, я вот смотрю в плейлист наш, да, следующая композиция «Ось», если я все правильно понимаю, или нет?
1: «Ось».
0: Несколько слов скажешь?
1: Ну, буквально чуть-чуть, я, правда, там немножко оно уже претерпела изменения в конце, но я его очень люблю. Это «Я болела», и осипшая сидела, писала это стихотворение.
2: Подкашливая. Утром встанешь, увидишь в зеркале и рыльце, и пушок, и атомы хандрят, и розовые пузыри, старания христианина. Вожжи Фрейд отправит в детство. Через копченое стекло глядишь на солнце, и жизнь, как перш эквилибриста, канат с издерганным концом. Зубная щетка под зарядкой, в лукошке хлеб, кудахтанье земли, и с множеством ингредиентов готовится омлет. Съезжающий внезапно день, и брови, рифмы, квартирант, глаза от боли. И ты, как бабочка иглой, пронзен судьбой.
0: Напомню, что на волнах неформатного радио программа «Все гениальное просто». Мы беседуем, собственно, о поэзии, в которой я не так глубоко разбираюсь, потому что я всегда говорю, что я пишу тексты песен. Это такая поэзия второго сорта, как Макаревич в свое время назвал. Мне показалось, это очень правильная такая характеристика, потому что то, что я именно пишу тексты, и они от музыки, если их отделить и прочитать с листа, я считаю, что это действительно такие второсортные. Это не поэзия, это не стихи. У меня был Олег Челап, когда в программе, он сказал, что он пытается сейчас писать универсально, он это все называет лирика, да, то есть у него нету такого, что текст, есть стихотворение, все это лирика, и оно звучит как отдельно от музыки, можно зачесть, и также он иногда их, собственно, музицирует и получается песни из этого. Я вот пока не дошел до такого совершенства, у меня все-таки это тексты. не всем же писать, что называется, таким, да, высоким штилем, поэтому я довольствуюсь этим. Мне в свое время Леонид Беленький, известный нам с тобой поэт, как-то попросил тогда еще, когда только на заре нашего знакомства, он говорит, пришли мне, я хочу твои песни, ну, с листа почитать, чтобы... А я говорю, а у меня нету их напечатанных. Я говорю, у меня только на дисках. Я говорю, я их не вижу в отделе от музыки. Он говорит, ну, ты силен. Он говорит, я бы так не смог. Ну, у него своя как бы стезя, да, поэтому... О чем еще хотел поговорить? Знаю, что ты занимаешься вокалом, что тебе это именно дает, твое ощущение, или, что называется, простым языком, для чего ты это делаешь, да? Я надеюсь, что это даст свои плоды, и мы запишем с тобой какую-то песню, да, тобой исполненную. Я, что называется, руку тяну и готов подписаться это сделать. Но вот мне хотелось бы твое внутреннее ощущение, потому что ты вроде вот выходила, да, там, читала стихи, и в какой-то момент раз стала выходить с песнями. Вот это была какая-то внутренняя потребность, я хочу просто, что называется, из первых уст от тебя узнать, что для тебя это вот занятие вокалом и пение как таковое?
1: Это была моя зависть к другим
0: что
1: поэтам.
0: Что все поют, да?
1: Нет, зависть к поэтам, на стихи которых поют песни, да, и когда они выходят на сцену, объявляют на стихи, там, допустим, Рената Миргазова, на его стихи оказалось, что очень много написали песен. Вот. Я вдруг подумала, боже мой, а мои стихи, видно, такие сложные, что никто не хочет их взять и запеть. Я буду петь их сама, решила я самонадеянно. И я уже четвертый год занимаюсь вокалом. Да, уже несколько песен своих я исполняю сама. Но вокал – это оказалась целая вселенная, так же, как и поэзия, как и написание стихов. Нужны наставники. У меня очень хороший преподаватель Екатерина Дубинина. Она тоже победитель многих конкурсов. Я продолжаю, упорно продолжаю, надеюсь, что когда-то я свой сольный концерт все-таки сделаю.
0: Ну, плоды дадут, конечно,
1: да.
0: Себе знать.
1: Сейчас я разучиваю новую песню, написала стихи, назвала «Вальс ковид», посвятила тоже нынешнему времени, взяла музыку, вот с музыкой, конечно, немножко сложно, но ищу музыку в интернете. И потом, и вот готовлю эту песню, хочу ее исполнить на презентации сборника Лизы Солодовниковой. Она в ближайшее время собирается свой новый сборник презентовать. Я как раз исполню эту песню там.
0: Слушай, ну я примерно по такой же причине в свое время собрал свою домашнюю студию, потому что у меня было столько материала, и никакие студии меня не хотели за просто так писать, да, а нести денежки на студию сумасшедшие. Я сделал это однажды, записав на студии «Акустика» одну из своих песен, потратив туда несколько стипендий, а тогда стипендии были приличные, на которые на там 2-3 стипендии можно было хорошую электрогитару купить. А я потратил эти деньги на запись песни «Кто, если не ты», она называлась. И потом, когда я ее слушал, я понимал, что результат-то он не стоит тех денег, да. И спустя там пару лет я ее сам переписал уже на своей домашней студии, и мне сказали, что это звучит даже лучше, чем ты вот это сделал за большие деньги. И я понял, что если мне никто не хочет писать, я соберу также и буду себя любимого писать. Но в итоге вот вылилось, что пишу своих любимых друзей и подруг, а Захар еще позволяет это размещать на сайте и ставить в эфир, за что ему отдельное спасибо. Вот, ну, только низкий поклон. Поэтому давай от болтовни опять перейдем к прослушиванию очередного стихотворения, да, в нашей программе. Что это будет?
1: А стихотворение «Взгляд изнутри» тоже белый стих, но там есть прием, который используется в поэзии. Повторение строчек в начале, одних и тех же. Есть такой прием, его используют. Я его попробовала, и вот что получилось. Там как будто бы я сижу, пришла на спектакль, да, и смотрю. И какие-то у меня возникают по этому поводу размышления. Я еще хочу сказать, что я сама это стихотворение, когда читаю на сцене, я его так и преподношу, что я сижу в театре, смотрю на сцену, и, значит, что по всему этому поводу думаю. Есть это и в интернете тоже.
0: Отлично, взгляд изнутри, музыкальное оформление мое, Юрия Артизова, напомню о себе любимом, да, у микрофона читает автор Людмила Кубалова.
2: Взгляд изнутри. На спектакле сижу между стулом и сценой, что лечением кажется Авиценной. Рядом стулья, что кажутся дядей, рядом дядя, что кажется стулом, рядом сцена, что кажется жизнью, рядом жизнь, которая кажется сценой. Стул, который казался начальника креслом, полетев, оказался свергнутым троном. Рядом зритель, который кажется трезвым, рядом трезвость, что кажется бредом. Рядом челка, которая кажется душкой, но торчат у нее настороженно ушки. Рядом платье, которое кажется шторой. Рядом штора, которая кажется платьем. Рядом платье, которое кажется шубой. Рядом шуба, сверкающая зубом. Приминаю сиденье, что кажется долей. Рядом дом, телевизор и Павел Воля. Рядом двери глазок, что кажется миром. Рядом мир, что кажется джином. Рядом джинсы, что кажется целью. Рядом цели, усмехающиеся джином. Рядом вера, которая кажется крахом. Рядом крах, оказавшийся прахом. Рядом вера с любовью, как простая надежда. Рядом сцена, тебя, захватившего сцена, обнадежила, а кажется, обездвижила.
0: Мы на волнах неформатного радио, напомню, программа «Все гениальное просто». Гость программы – член Московского союза литераторов, член литературного объединения «Избранники Муз» под руководством поэта Бориса Катковского. Как я говорю, просто красивая девушка, поэт Людмила Кубалова. Мы практически уже, так сказать, идем на финишную прямую. Людмила, все ли возрасты покорны поэзии, как ты считаешь? Как 15-летний, так и, там, не знаю, там, 90-летняя бабушка, да, может, я, имеет право, да, вылить свою душу на...
1: Да, да. Поэзия, ну, стихонаписание, скажем так, да, поэзию-то все читают, к ним возвращаются, да. Да, а вот именно стихосложение, да, значит, это такая вот дама поэзия, которая в себя постоянно притягивает новых членов, постоянно. Новые адепты, они постоянно появляются в любом абсолютно возрасте. Я знаю и детей, которые пишут там 6 лет, и людей 70-летних, которые только начали писать. И когда ты видишь этих людей, как у них горят глаза, у этих 80-летних даже людей, насколько они оживают, насколько поэзия их одухотворяет, окрыляет. Нет, пишут все, поэзии все возрасты покорны, так же, как и любви.
0: Хотелось бы на этом поставить точку, да? Ну вот, давай еще послушаем стихотворение, называется «Диссонанс». Оно немножко такое, да, мрачновато или как-то такое, но мы еще потом после
1: тревожное.
0: Него... Тревожное. Вот, тревожное, хорошее слово. Что ты скажешь о нем?
1: Был у меня такой период жизни, когда мне было не очень легко, и сомнения разные гложили.
0: Ну, у всех это, да, есть.
1: Да, и родилось стихотворение. Оно тоже там, кстати, экспериментальное. Там рифмы диссонансные использованы. Да, там строй, допустим, там или строй. Ладно, там.
0: Ну, в общем, поэты
1: будет.
0: Поймут.
1: Уже, да,
0: а
1: да.
0: Музыкантам это не надо. Да? Итак, стихотворение «Диссонанс». Людмила Кубалова, собственно, у микрофона читает. Я как-то это попытался музицировать. Юрий Артызов.
1: Да, «Диссонанс», оно так и названо, потому что там использованы диссонансные рифмы.
2: «Диссонанс». Сомнение, как в боулинге страйк. Террариум, не запертый однажды, сбивает шаг, меняя мысли строй, от белого на пестрый цвет одежду. Испытывает сердце надоевший страх, отравленное ядом саламандры. Отмоленный не успокоит грех, не защитили прочные скафандры. Пришел в строку из жизни диссонанс. Химеры напевают серенады. Но как с годами соблюдать баланс, когда давно идешь не посредине? С одним делю я кров, с другим постель, а к третьему моя душа стремится. На многоликость Бог смотреть устал, безумных дней прикончил вереницу.
0: На волнах неформатном радио Людмила Кубалова и Юрий Арцизов. Программа «Все гениальное просто». Я надеюсь, она выйдет в первый четверг августа. А следующим гостем я хочу позвать лидера групп «Московское время» и «Горячий асфальт» Николая Белокопытова. Надеюсь, он до меня доедет, и мы с ним проведем уже музыкальный эфир. Прежде чем мы попрощаемся с радиослушателями, уже традиционно задаю всегда один и тот же вопрос своим гостям. Что бы ты пожелала в завершении программы себе любимой и слушателям неформатки? Что себе хочешь в данный день, в данный час пожелать?
1: В данный час хочу пожелать, чтобы эта передача понравилась радиослушателям, чтобы им было не так тоскливо слушать о поэзии. И немножко извиняюсь за то, что вот я сейчас прослушала себя, да, все-таки достаточно пафосно я читаю. Мне тогда казалось, что это очень хорошо. Вот, надо все-таки ближе быть к людям, ближе к народу, да.
0: Будь проще, да, говорил будь проще, простой да. Карандаш цветной.
1: Но претензий к текстам у меня нет по-прежнему. Они выдержали время, это хорошо. Вот.
0: А слушателям,
1: слушателям
0: да.
1: Я хочу пожелать, чтобы у нас второй волны. Мы сейчас на волнах, чтобы волны неформатного радио...
0: Не затмили волны пандемии, да?
1: Наоборот, они, чтобы они затмевали, а пандемия была, ее волна была как можно мельче и сошла на нет, и вообще мы, чтобы забыли обо всем этом.
0: Ну что ж, на этом прощаемся. Захар, еще спасибо за то, что позволяешь выйти в эфир, на мой взгляд, талантливым людям, иначе бы я бы не делал с ними программ. Еще раз говорю, сегодня была поэт Людмила Кубалова, ваш покорный слуга Юрий Арцизов.
1: Спасибо всем большое.
0: Услышимся.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавший более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых, и 4 тысяч человек были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп

Первый свой концерт они дали 30 января 73 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 74 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Здравствуй, товарищ Шахрин.
1: Добрый вечер.
0: Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит. Революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно. То
3: есть... Вы слушаете неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. Так, во-первых, расскажите, слышно ли меня? У меня тут на самом деле сегодня полная жопа, потому что буквально вчера ночью у меня тут рухнул весь комп к чертовой матери. Вот, поэтому мы сегодня без стрима. Это раз. Во-вторых, так, сейчас авточат запущу. Стрим, вернее, идет, но там у нас не камера, а просто мое замечательное лицо. Вот. И Коляновна Зухеровна. И Зухеровна тоже там. Так, сейчас я туда еще авточат вывалю. Ну вот сегодня, да. Сегодня дурь какая-то у нас. Так, Ленка пишет, что слышно нас отлично. Ну, хотя бы слышно. Причем вот вы слышали, как долго играла заставка, да, в начале программы? То есть в начале программы еще выяснилось, что все звуковые устройства поотваливались к чертям собачьим. Короче, какая-то полная, понимаешь, мухосранская жопа у меня происходит здесь на студии. Мне прям так хочется сейчас вам показать... Что у меня здесь происходит? Просто вот я не знаю, как. Ну, сейчас вот пока будут звучать победители прошлой программы, я вам фоточку скину, вы просто увидите, какой тут, блин, жалко выматериться нельзя. Звездец тут. У меня тут звездатый звездец, прям вот звездище. У меня тут просто вот мамай прошел. Вот, поэтому... И походу сегодня ночь у меня будет бессонная, мне надо будет сейчас переустановить операционную систему. А, и у меня минус один этот монитор, у меня же монитор один сгорел. Короче, у меня тут полная жопа. Вот, ладно, давайте уже, собственно, не буду я жаловаться, давайте уже начнем программу. Давайте для новеньких я расскажу, во-первых, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp. 902-75-00-59. Так, я не вижу, у меня авточат запустился, да. Вот, во-вторых, у нас есть Discord. Ссылочка на наш Discord есть в эфирной теме во ВКонтакте в группе Неформатное радио. А также в группе Неформатное радио есть большая жирная кнопка, эфирный чат. Можно туда тыкнуть и, собственно, видеть все инструкции к применению. Вот, и Discord вывел я сегодня на стрим, его там тоже видно. Сейчас я еще WhatsApp выведу на... Я сейчас все мессенджеры выведу на стрим, чтобы хоть там какая-то динамика была, динамическая картинка. Вот, и чего? Ну и что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем, да, ладно. Я сейчас какой-нибудь фильмец туда... Я понял. Я сейчас запущу туда клипы. Клипы с Зухером. Вот, и пусть они там играют у вас в стриме. А слышать будете меня. Вот так вот. Ладно, опять же, а слышали ли вы... Ох, ё-моё, вы знаете, что происходит? Походу, Яков Николаевич, наш старик Яков, решил, понимаешь, посетить наш Дискорд. Я вот вижу, Шахов уже с нами. Ну-ка, Яков Николаевич, ты ли это? Ты ли это, друг мой? Или это другой какой-то Шахов у нас нарисовался? Вот, ладно. Давайте я объявляю победителей прошлой программы. Так, надо же поздороваться. А чтобы поздороваться, мне надо, блин, увидеть, кто мне и куда пишет. А чтобы увидеть, кто мне и куда пишет, мне надо хотя бы найти, где это мутное окно авточата. Где оно? Где оно? Я его не вижу. У меня же монитор сгорел, оно было на третьем мониторе, и теперь я просто не представляю, где его, блин, искать. Я не знаю. А в ОБСке я не вижу, что вы мне пишете. Ладно, давайте мы сделаем так. Вот. Сейчас я включу двух победителей прошлой программы. Короче, смотрите, выиграла у нас карта бита со своим адреналином по голосам. В ништяки забрал ветер все масленицы. Ну, потому что, ну, реально шикардосная песняга. Вот, вы их сейчас, две этих песни, слушаете. А я, во-первых, скажу за телефоном, чтобы сфоткать вам разгром, который у меня тут творится, и кину вам фоточку в Дискорд.
Вот. А во-вторых, я попробую найти официальный чат, где он, на каком из мониторов у меня остался. Итак, поехали. Карта бита и ветер всем нон-стопчиком.

Итак, друзья, ну что же, отзвучали у нас два победителя прошлой программы. Давайте мы, знаете, что мы исключим WhatsApp сегодня из мессенджера, все туда никто не пишет. Заходите, кому надо, в Discord или пишите в комментариях к стриму. Вообще, сегодня желательно писать все в Дискорде, потому что у меня, во-первых, минус один монитор, у меня просто все окна не влезают, я их не вижу никого. Вот, во-вторых, ну, просто у меня тут жопа. Но я выкинул, я скинул фотки, все, WhatsApp я убрал, WhatsApp я не читаю, друзья. Не обижайтесь, сегодня без WhatsApp, сегодня общаемся только в Дискорде и, наверное, только в комментариях к стриму на Яндексе, на ВКонтакте, потому что у меня тут, ну, просто вот кромешная жопа. Я скинул фоточки в Дискорд, чтобы вы видели, что я не обманываю вас, у меня просто вот звездец, а минус один монитор еще, и у меня вообще, я просто, мне некуда все это разложить, эти окошечки программные. Короче, у меня тут жопень, и я не знаю, мне сегодня, походу, всю ночь придется настраивать комп, потому что завтра миксер, а завтра у нас уже начинаются отборы на фестиваль Revolution, и, блин, нельзя перенести этот миксер, и, короче, вот жопа. Я выяснил, что Шахов — это у нас Михаил Юрьевич, ни хрена не Яков Николаевич, но тем не менее, зато у нас теперь два Шаховых. Ну, ё-моё, это ж здорово. Михаил Юрьевич, мы рады тебя приветствовать в нашем узком таком кругу. Ну, как узком? Нормально. Я вот сейчас смотрю на стриме, что там у нас обновляется каждые 30 секунд. 17 782 слушателя в онлайне. Друзья, приветствую вас всех, кто слушает онлайн. Приветствую всех, кто сидит сейчас у приемников в FM. Вот, ну, кого FM не ловит, давайте перебирайтесь. На нашем сайте можно слушать, по ссылочке можно слушать. На всех, понимаешь, вот этих мобильных приложениях, где есть радио, мы тоже есть. Короче, как-нибудь нас находите. В Ютубе можете нас слушать в стриме. И, собственно, во ВКонтакте тоже можно слушать в стриме. Вот так вот мы везде, как тараканы, размножились. Вот, Юрка, я вот сейчас, знаешь, как работаю с этой отбивкой, да? Есть у меня ряд претензий. Наверное, придется переделать, малеха. Или ты мне исходники, скинь мне исходники, я ее перелопачу. Тут, во-первых, по звуку дисбаланс тиховат, и концовочку надо ее подпилить, потому что она там тишина, это, ну, короче, вот, надо ее укоротить. Кастрировать, малеха. Вот, ну что, давайте двигаться, да, так, мне же теперь надо найти, мне Дашка скидывала сопроводиловку на все группы. Сейчас. И вот мне, блин, куда-то эту сопроводиловку еще надо будет куда-то положить, чтобы ее видеть. Твою мать! Сегодня прямо у меня хардовый эфир. Итак, нашел. Первые участники у нас сегодня, ну, простите мой албанский, я не знаю, как я это буду читать. Эльм-стрит, улица Вязов, я так понял, да? Фред Дай называется трек. То есть, ну, в принципе, ребята, смотрите, Эльм-стрит, кошмар на улице Вязов, да, который Фредди сдох. Вот. И читаю сопроводиловку. Эльм-стрит, город-герой Смоленск. Лето 18-го года было слишком жарким, чтобы пить постоянно, поэтому появилось время поиграть на контрабасе, гитаре и драмсах в подвалах гаражей. Так как музыке толком не учились, стали играть сайкабили. План у группы простой: стать очень знаменитыми в прибалтийских странах и Афганистане. Играем свое и чужое везде, где можно и где нельзя. Собственно, ставим, слушаем. Эльм-стрит, Фред сдох. Поехали. Вы, конечно же, не стесняйтесь, все комментируйте. Андрюха, привет, здравствуй, дорогой. И что, Владивосток подтянулся, что у нас тут? А, не, ты у нас челябинский же, ё-моё, что я тебя все во Владивосток пересажу? Украина здесь. Господин Шахов, откуда ты, расскажи нам, чтобы мы знали. Москвачи туточки у нас, пермяки вижу здесь, тулики здесь. Короче, поехали. Итак, Эльм-стрит, Фред Дай, поперли. Комментируйте, не стесняйтесь.

Итак, друзья, 21-23 на моих зеленых системных. Я сейчас пытаюсь вот в мелких шрифтах на стриме разобраться. Так, во-первых, Натаха спросил, что там на второй фотке. Я не понимаю. Натах, я просто на обоих фотках я сфоткал, какая у меня жопа сейчас в студии неформатного радио. Просто у меня тут разгром полнейший. Вот. Так, кто играл, что за песня? Это у нас играла группа Elm Street, Freddy Сдох, Fred Die. И я так понял, что они у нас из Смоленска. Вот. Так, что там еще у нас пишут? Похоже на типичную коморку компьютерщика, Натаха пишет. Ну, а как может выглядеть студия? Вот расскажи мне, как может выглядеть студия? Так она и выглядит в основном. Так, что там нам народ пишет? Во-первых, Шахов у нас написал, Михаил Юрьевич, что он у нас из Питера и Воронежа. Вот, но потом пришла его жена и написала, что это еще Дальний Восток, Польша, любимец и Псков. Вот так вот. Потому что Шахов пишет музыку, поэтому сюда пишет его жена. Ну и молодец, жена Шахова. Ты знаешь, у нас есть уже, у нас есть Олежек и жена Олежека, да? А теперь у нас есть Шахов и жена Шахова. То есть, в принципе, у нас прям вот все хорошо. Так, Витос наш, Пермяк, пишет, начало вроде было поинтереснее, под конец что-то утомили на любителя. Андрюха написал, хороший рокобили, такой очень люблю, особенно на русском треку «Плюсище», такое сейчас услышать редко. Так, Антоха написал, бодренько. Олежек пишет по треку, я далек от подобного, поэтому скажу, данное произведение на любителя не мое, пардоньте. Так, Ленке интересненько, Ленка Янка наша. Юрк пишет, у меня тоже по ряду причин не получится в апреле выпустить новую программу, все гениальное просто. Отбивку переделаю, ежели треба. Юрка, да ты скинь мне просто исходники, да я уже их тут подсведу, чего тут. Мне главное просто ее, ну, сзади надо подукоротить и по громкости ее прибавить. Потому что получается у нас тишина длительная. Длительная тишина. Так, вот. Играл в Deathlade Castle в конце 90-х. ХЗ, как это правильно пишется, жена молодец всегда. Да, жена молодец всегда. И это правильно. Итак, друзья, едем дальше. А, ну от себя же что-то надо сказать. Да, вы знаете, мне очень напомнило, кто помнит, был такой фильм «Игла», да, с Виктором Цоем, которая. И там вот периодически, мне почему-то кажется, что это Мамонов играл. Я на самом деле честно скажу, я не помню, кто там вот эти вот вставочки все озвучивал, промежуточные, да, когда не звучало группа «Кино», а вот были там промежутки. По-моему, там мамоновские дела вот эти были. И мне вот очень напомнило вот эти вот места, вот эти вот вставочки именно оттуда. И как-то вот у меня так связалось. Честно скажу, я первый трек практически слушал, ну так, на подсознательном уровне, потому что я тут хаотично перемещал мышкой по монитору окошки, чтобы хоть что-то увидеть. Так, что там? Натаха написала, рокобили, прикольно, думала, будет трэш. Развитие только так и не получилось. Вот, славный музончик. Алиска написала. Блин, ребят, а вот могу я попросить вас, который Игорян Курчин, привет, здравствуй, дорогой. Вот как-то вас бы вот всех в Дискорд бы, конечно, переместить, это было бы просто замечательно, потому что я не могу вот этот овцечат достать, он у меня на третьем мониторе, которого у меня нету, а как оттуда окошко переместить, я не могу понять, какая-то у меня загвоздка. Вот, поэтому большая просьба, кто во ВКонтактовский чат пишет, лучше пишите в Дискорд, это было бы просто запиписично. А, вот, я могу, все, я нашел, я вышел из положения, я придумал, как туда читать. Вот. Так, я просто открыл стрим в браузере, и в стриме я вижу эти комментарии. Так, вот, ну, пишут, да, развития не хватило, было, помним, да. Все, едем дальше. Далее у нас группа Inspiral. Трек называется «Крестики-нолики».
Ребята у нас из Питера. О, это хип-хоп-проект, смотрите. Молодой хип-хоп-проект из Санкт-Петербурга. Было бы здорово оставить мир в чуть лучшем состоянии, чем он был до меня, но даже не сделать хуже уже было бы неплохо. Затем и нужен маленький заводик по переработке боли в силу под названием Inspiral. Вот, ну, давайте послушаем, что тут нам прислали, понимаешь, из... Что тут нам прислали из Питера? Ну, сейчас вот половина слушателей просто оторвется. Поехали!

0: Тебе нравится, как я свечу? Оставайся, садись здесь.
1: Скоро будет немое кино, оно про любовь. Мы учите по ту сторону киноэкрана, все наоборот. Экшен мотор. Герои находят друг друга, смеются и плачут, расходятся, сходятся вновь. Нас продлили опять на последний сезон. Сценарий.

Итак, друзья, здравствуйте. 21.32 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня четный вторник месяца. Значит, в эфире у нас неформатная бомбардировка. И сегодня я тут сижу в полной жопе. Понимаешь, вот есть, знаете, анекдот, да, что... как это называется, кольцевая мышца десантника в момент прыжка с парашютом может прям вот перекусить лом. Вот. И я приблизительно сейчас себя чувствую как та самая кольцевая мышца, и мне что-нибудь хочется перекусить, потому что прям жуть. Очень неудобно на двух мониторах, и когда все в кучу, а еще камера не работает, и я не знаю что, и все через жопу. Вот, ладно, друзья, давайте будем читать комментарии. Ну, конечно, никто не ожидал, что будет хип-хоп у нас от Бомбы Питер. Ну, а чё бы нет? Так, если бы не Зу и Олег, где бы вы еще дослушали до конца рэп? Ну, имеется в виду ваш скромный слуга Зухер и наш Олег Бомба Питер. Да, так, Витос пишет: с музыкальным оформлением достаточно интересно звучит, и рэпчик со смыслом годно, а то обычно пианинка и Барматалова. Так, что там, Ленка Янка пишет: ой, не могу ничего сказать, сори, у меня еще наушники кака, но через них Тверштейн каша, не мое, молчу. Вот, жена Шахова пишет: а я написала 2 рэпа. А он, понимаешь, не хочет их исполнять, рокер хренов. Рокер хренов. Михаил Юрьевич, ну-ка, понимаешь, как это? Жену надо уважить. Если бы моя жена написала рэп, я бы прям тут же его записал на студии. Так, Олежек пишет: вот крутейший трек, очень напоминает моего лучшего друга из Воронежа, Дениски, приветище. Трек «Огнище» отлично звучит. Так, Андрюха написал: бу-рэп с элементом дабстепа. Давненько такого не слышал, со времен 12-го года ностальгия, вспоминается шарага, где пацаны со своих тазиков слушали подобное. Галочка треку. Вот, Михаил Юрьевич написал: модно, парень, тембр голоса зачетный. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Антоха пишет: мне зашло, это куда лучше, чем 80% современного рэпа. Антоха, тебе повезло, ты слышал только вот малую часть современного рэпа, потому что я слышу его гораздо больше на отборах на всякого рода и на всякого рода, понимаешь, вот сайте неформатного радио, да, а мне приходится, мне приходится его слушать, блин, и я тебе скажу, не 80%, а 98%. Так, когда все не работает, надо ложиться спать, я бы с радостью, но у меня как раз ситуация наоборот, когда все не работает, мне придется вместо того, чтобы спать, делать, чтобы все работало. Потому что завтра у нас начинается отбор на фестиваль Revolution, а ну, его ну, никак нельзя пропускать, потому что там достаточно жесткая сетка, там все идет по графику, а потом начинаются живые концерты. Короче, жопа, мне сегодня придется не спать опять. Я сегодня не спал всю ночь, вот, чтобы починиться хотя бы до уровня 2 мониторов. И все равно перед эфиром у меня все подпадало тут к херам. Вот, и мне, походу, сегодня придется не спать еще одну ночь и вешаться. Так, Серега Долгов пишет: во, чувак веселый. Это, видимо, про рэпера. Ну и поехали дальше. Дальше у нас Келья. Келья или Келья. Я не знаю, как это правильно. Ну, пусть будет Келья. «Последний закат» называется трек. Не написано, откуда, понимаешь, у нас народ. Не написано. Поэтому просто читаю сопроводиловку. Итак, Келья, «Последний закат». Сингл с нового альбома Келья, выход которого планируется на осень 2021 года. Очень тяжелая для меня композиция. В июне 2020 года потерял своего брата. Сам трек посвятил полностью ему, сделал в лучших традициях Келья, никаких экспериментов, только четко отлаженные, выверенные партии. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Келья, «Последний закат», поехали, ну а вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, друзья, 21:40 на моих зеленых системных. Тут пока за эфиром я рассказывал, что кому нужен этот стрим? Ведь, ну, никто его не туда не пишет. Думаю, может, мне отключить его вообще к херам, потому что он так мешается. Вот, выяснили, что Алиска смотрит, вот, Витос смотрит. Ну, ладно, хорошо, оставлю стрим, не буду пока вырубать. Пущай будет. Вадим, здравствуй. Вадим к нам нарисовался, пишет, только после репа домой завалил. В Москве ледяной дождь, а песенка понравилась. Вот. Что там у нас? Михаил Юрьевич пишет, хоть группа поддержки собралась, уже хорошо. Где тут слушать-то? Где? Ну, сейчас тебе расскажут, где слушать. Так, Алиска пишет, Смоленск. А, это вот этот чувак у нас из Смоленска, да? Понял. Так, ладно. Ну что? Что там нам понаписали-то? Давайте почитаем. Андрюха вот пишет, класс, прям трогают душу каждой нотки, вот что значит музыка, сделанная от души. Антохе зашло, что там у нас, нас трое, да, вас уже трое там висит в чате, который в стриме. Так, Михаил Юрьевич все слышит, хоть он все слышит, ну и ладно. Все, что-то по треку, комментариев вообще прям, скажем так, мало, прям, скажем так, совсем нету, прям совсем, ух, совсем грустно. Вот, ну и ладно, едем дальше, далее у нас Владимир Медведев, трек называется «Расставаться полезно», что там еще у нас? Питер, вот, нашел. Итак, поэт, автор, исполнитель из Питера, резидент клубов авторской песни. Так, лауреат национальной премии, участник, победитель. Вот зачем все это пишется, я не знаю. Для чего? Для чего вы это пишете? Ну, вот давайте тогда. Так, Владимир Медведев, поэт и автор-исполнитель из Санкт-Петербурга. «Расставаться полезно» называется трек. Ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Киньте кто-нибудь ссылку на прослушивание в эфирный чат Discord, потому что у меня руки заняты. Я держу револьвер у виска, и я скоро уже застрелюсь. Итак, поехали. Ставим, слушаем. Вы комментируйте, не забывайте.

Ты земля, я уран, нам расставаться полезно. Улечу за Урал, ведь расставаться полезно.

Итак, друзья, 21:47 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка 57. Вот, стрим сегодня у нас убогий. Сегодня видно меня только на фото, но зато я замечательно много матерюсь за эфиром. За эфиром, ну, за эфиром это на стриме. Так, только что у нас отзвучал Владимир Медведев. Питер, расставаться полезно. Вот, что нам народ пишет. Основной месседж верный. Расставаться полезно, пишет Михаил Юрьевич. За что люблю Олега Грабко, ему пофиг стили. Миш, ты знаешь, да всем пофиг стили, по большому-то счету. Музыка делится на хорошую и плохую. Уже это давно, как тебе сказать, ну, по крайней мере, у нас на неформатке уже давно так. Вот, так, Антоха вот написал «неплохо, однако». Андрюха пишет «шансончиком повеял», тоже неплохо. Ленка Янка написала «ненапрягающая песня». Так, что там у нас еще? Витос написал «раз, на раз послушать можно, не больше, а так приятный трек». И, собственно, по-моему, все. Что-то сегодня у нас не густо с комментариями. Так, у нас научился... Научился у нас Ермак слушать или нет? Ну-ка, Ермак, если ты научился слушать неформатку, напиши нам что-нибудь в эфирный чат. И Максивирус, если ты нас слышишь, тоже напиши. Ну, мне просто понять, разобрались люди или нет. Так, что там у нас? Алиска предлагает вот по Байкальчику бахнуть. Ну, как тебе сказать, Байкальчик, оно, наверное, хорошо, но как-то... Не люблю я вот эти вот газировки всякого рода. У меня вот жена, она любит вино с Кока-Колой смешивать. И просто хорошо, что я не делаю вино, я делаю только крепкие напитки, потому что, вы представляете, вино, это сколько сил надо потратить, чтобы его сделать, а еще чтобы сделать хорошим. И тут в него херак Кока-Колы один к одному. Фу, прям можно сразу убить человека. Так, по бокальчику, да, по бокальчику можно. Жена лучший человек. Жена, это да, это всегда самый лучший человек. Поэтому даже как бы... А зачем тогда мы женились, да? Вот, поэтому нефига тут жаловаться. Поэтому я никогда не жалуюсь, никогда. Я говорю, она у меня самая замечательная. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Гефест» из Пскова. А, нет, Псково-Питерская группа. Вот так вот. Псково-Питерская группа. Играем метал с 13-го года. Любим играть для байкеров. Для людей без мотоциклов тоже любим играть. Играем в фартуках на голое тело. Кидаемся молотками в зрителей. Не больно, если промахнемся. У нас есть магический молот, который приносит удачу. Вот, собственно, ставим, слушаем. «Гефест», «Непобежденный» называется трек. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.55 на моих зеленых системных. Мы тут вот за эфиром обсудили, каково это мешать кока-колу с растворимым кофе. Вот, и сколько надо выпить коньяку, чтобы красиво порубить дрова. Так, ну что, вернемся мы все-таки к треку. Максивирус пишет вот всем привет, здравствуй, дорогой. Юрка пишет, песня очень группу Ария напоминает, очень навязчиво. Ленка Янг пишет, нравится, не буду сравнивать, нравится и все. Хотя в этих сраных наушниках сплошная каша. Слушай, ну, помой наушники, помой, стряхни с них срань, вот, смой с них серу. А вообще, знаешь как, Лен, мы живем один раз в жизни. Вот один раз мы живем. Купи себе нормальные наушники. Вот на этих деньгах ты ничего не выиграешь, ничего, ты их прожрешь просто тупо, а так у тебя будет вещь. Купи себе нормальные наушники. Так, Михаил Юрьевич пишет, вот я же говорю классика. Витос написал, с первых аккордов группа «Мастер» 80-х годов, вокалу бы экспрессии побольше бы. Антоха написал, мясо подъехал, вокал слабоват, а в целом норм. Андрюха написал, на редкость сегодня почти все треки заходят, хорошая подборка от бомбы. Жена лучший человек, это тоже жена пишет, и о, тоже классика. Вот так вот, все. Да, все. Нормальный на работе забыла, вот в чем печаль. Ну, ладно, ничего. Нормальный на работе забыла, вот в чем печаль. Ну, ладно, ничего страшного.

Вот, голосовалки стали настолько чахлые и неинтересные, настолько скучные, что прям вот задаешься вопросом, а надо ли людям это вот все вообще? Вот надо ли оно уже вообще все это людям? И не пора ли, понимаешь, уходить с этой вот, как это, с Нивы радиовещания, да? Вот. Чего там у нас? Витос пишет, китаёзы уже четырехдрайверные недорого делают. А, это ты имеешь в виду четыре пьезоэлемента в каждое ухо. И подать на них напряжение. Хорошее. И чтобы перепонки так разом чпумс, и из глаз кровушка полилась. Ладно. Не хватает звездюлины всем. Всем просто не хватает звездюлины. А кто может выдать вам такую звездюлину? Кто? Вот. Ладно, едем дальше. Далее у нас, блин, вот как плохо мне на мониторов мало. У меня постоянно, мне приходится какие-то окна закрывать, потом искать, где все это, где там, где тут. Вот, Жанна Кэ. Не написано откуда. Итак, «Следом за белым кроликом» называется трек. Вот, я, кстати, тут давеча мы с Коляновной встретили такой фильмец. Называется он «Кролик, убивающий членом». Я думал, что это какой-то стёб. Оказалось, прям целый фильм на полтора часа, и кто-то ведь это снимал. Вот, поэтому последнее время, когда я вижу что-нибудь про «Следа», вот про кролика, мне прям сразу становится жутко смешно. Итак, Жанна К. «Следом за белым кроликом», и сопроводиловка следующая. Предлагаем послушать трек с альбома «Я плохая», что можно сказать хорошего про альбом с таким названием. Что под именем Жанна К., автор музыкального материала и стихов, солистка группы из СД и Жанна Кей, Жанна Корнеева. Что музыкальный материал и идеи по его воплощению не знают границ, и что это далеко не первый и далеко не последний альбом. Вот, мне бы вашу уверенность в будущем. Ну, конечно же. Итак, поехали, ставим, слушаем. Жанна К. «Следом за белым кроликом». Вы обязательно комментируйте, я включаю и слушаю.

0: Итак, другие подруги. Другие подруги, кто-то мне прислал тюленчика. Мне прислали тюленчика. Вот, ну, все побежали искать этот фильм, я понял. Нет, это не порно, сразу вам скажу. И называется он не членом, а, ну, собственно, матом. Просто, ну, в эфире я могу говорить только членом. Надо было вам на стриме сказать все, как правильно называется, да? Вот, и мы даже с Коляновной досмотрели этот фильм до конца, потому что, я скажу вам честно, мы уже столько дерьмища пересмотрели, мы просто коллекционируем вот это ужасное синема. Вот, и Андрюха, наш челябинский друг, пишет, а ведь неплохой бы получился саундтрек к этому вот самому фильму. Следом за белым кроликом. Следом за белым кроликом, да. Да, не, на самом деле трек хорош. Голосина хорошая, прям вот здорово. И, ну, это, конечно же, более, наверное, куда вот это отнести, как это называется, вот то, что на Бродвее делают, как это называется, это же есть определенное направление музыки, да, вот, что-то вот это оттуда. Витос вот пишет, оркестровочка в начале вообще зачетная, ну и песня интересная. Натаха написала длинное вступление. Надеюсь, она танцует в это время. Думаю, артистов интересно смотреть. Слушай, ну, артистов всегда интересно смотреть. Мюзикл, ну, Миш, такое простое слово, как мюзикл, у меня еще из головы не смыло спиртом. Но хотя уже у меня на самом-то деле словарный запас уменьшается. Я вот не могу понять, то ли это связано с тем, что я тупею. Ну, последнее время я стал много читать, чтобы как-то у меня вот хоть как-то мозги вот работали. Нет, мюзикл это понятно, а вот есть еще именно, понимаешь, вот этот бродвейский жанр, он как-то он по-другому называется. А, это жена Миши, я понял. Жена Миши, как тебя зовут? Расскажи нам, чтобы мы знали. Так, что там у нас еще? Вокал супер. Антоха пишет, не мое, но неплохо. Про кроликов в книжке написано. И всем стало интересно. Все рванули искать этот фильм. Ищите, добрящите. Ирка, вот, Ирка, вот видишь, мы с тобой теперь и познакомились. Так, надо написать Шаховы. Вот здесь вот написать Ирка и Мишаня. Так, ну и чего? Ну и чего? Поехали дальше. В библиотеку. Это что в библиотеку? Я не понял. Я, видимо, что-то сказал, не подумал, уже забыл. Уже забыл, что сказал, потому что не подумал перед тем, как забыть. И, собственно, ставим следующий трек. «Железные птицы», «Рыбная лавка». Теперь мне найти... А, за книжкой, да, за книжкой в библиотеку. Ты знаешь, я в свое время, когда вот еще не было вот этих же мобильных телефонов, да, вернее, они были, но они были огромные, не было планшетов, но появились первые карманные компьютеры, вот, и у меня, я потратил бешеные деньги, я купил iPad, то есть в него надо было тыкать маленькой резиновой палочкой в экранчик, там стояла Windows, как она называлась-то, господи, Pocket PC, а Windows называлась, по-моему, Windows CE называлась, что-то такое, ну, короче, вот для карманных устройств, и... Я его купил только для... Там был маленький Excel, маленький Word. То есть это такая была микро IBM машинка. Она умещалась в карман. Она была как, ну, вот как, наверное, сегодняшний среднестатистический смартфон размером. Но экранчик поменьше, конечно, был. Вот, но суть в чем? Я его купил только для того, чтобы читать книжки. Потому что читал я много технической литературы, много классической литературы, вот, и если бы я это все покупал, я упрощу, когда прошло полгода, я просто увидел, сколько я всего за эти полгода проглотил, да, мозгами, и я понял, что я уже этот карманный компьютер окупил себе полностью. Вот я к чему. С экрана я. Потому что книжки тогда стоили там что-то 700-600 рублей. Грубо говоря, 100 книжек, вот тебе и 60 тысяч, да? Чуешь? Вот. А тут раз, и все. Торренты наше все. Ладно, едем дальше. Итак, «Железные птицы», где сопроводиловка? Что-то я прям отвлекся. Жанну К. мы послушали, следом за белым кроликом. Вот. Так, «Железные птицы» у нас не написали, откуда они, потому что совсем не написали, откуда они. Видимо, совсем не написали. Ну и хрен с ним. Читаю просто сопроводиловку. Итак, «Железные птицы» – музыкальный дуэт. Странно, что на радио музыкальный дуэт, создающий композиции в жанре акустик-рок и бард-рок, где поэзия выступает на равных с музыкой. Мягкие аранжировки, медленный темп, плавное звучание, пронзительные тексты, простота, прозрачность, изысканность. В репертуаре дуэта песни собственного сочинения на самые разные темы: о войне, волшебных сказках, космических битвах, трагических смертях, о жизни обычных людей в большом городе, а еще об ангелах, трамваях, дожде, заброшенных стадионах и уточках. В общем, я понял. Вот какой сезон, да? Вот какие грибы сегодня у нас. Вот о том песня и будет. Итак, «Железные птицы», «Рыбная лавка». Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, а я включаю.
1: Он с рождения...

Итак, друзья, мне тут вот Натаха написала: Зу, не ругай Пу. Не ругай Пу, Навального не спасти. Не спасти. Все. Вот. Ой, голос-то какой, написала Ленка. Михаил, я не знаю, кто это, Ирка или Мишаня. Пишет вот джаз прям. Вот, что там неплохо, написал Антоха. Текст вообще топчик и музыка подходящая. Витос вот написал: голос неплохой, петь учиться надо, владеть голосом. Тут я соглашусь. Но, опять же, ведь есть же такая штука, как тюн. Как тюн, да? Ну, можно было на сведение. Вообще, на самом деле, трек, вот, ну, я уже за эфиром как бы сказал, его бы, конечно, до ума довести, и было бы хорошо. Потому что, ну, во-первых, вот Юрка пишет, вроде бы и песня неплохая, что-то отталкивает, может голос потюнить, уложить микс более качественно. Вот, это вот как раз то, что я хотел, ну, как бы за эфиром-то я это сказал. А вот потому что очень выпирает. Он, ну, во-первых, сам по себе голос такой, он резко, резко выдающийся, да, поэтому как бы понятно, что он будет вылезать из микса, то есть его надо было обязательно потюнить, потому что все огрехи, все вот эти вот окончания мимо нот, они все будут очень хорошо слышны, и мы их все слышали, поэтому такие места все-таки надо бы обязательно тюнить, ну и, конечно же, в микс укладывать поплотнее, потому что с таким голосом сложно работать, я соглашусь, но я считаю, если взялся работать, так работай, делай нормально. Вот, так, что там у нас еще? Не надо ничего тюнить, весь смак ламповости пропадет. Нет, смак ламповости, он не пропадет. При качественно звучащем вокале, Андрюха, ламповости только добавится, поверь мне. А так хочется эти лампы перебить молотком. Так, Ленка пишет: нормально, девочка поет, все норм, это к звукачу вопросы. Ну, тут как бы вопросов-то мы не задаем, мы даем советы, да, потому что, ну, кто музыканту еще скажет честно? Кто еще может честно? Мама с папой, они всегда скажут, что хорошо, друзья скажут здорово, а тут раз вот, и мы тут все как навалились, и как высказались, и все, главное, по теме. Мы же не просто так придираемся. Здорово, красиво. Я скажу, музыкальная часть очень хорошо сделана, записана, мягенько, но вот вокал там не сидит. Вокал надо уплотнять, прям вот ногой хорошенько утаптывать, чтобы он уселся, потому что он резкий голос, и с ним надо поработать. Это к звукарю. А конкретно к вокалистке, ну, как бы надо стараться, можно же писать кусочками, да, ну, не вытянули, ну, перемотались назад, спели окончание нормально и поехали дальше писаться. Ну, мы же в 21 веке живем, ё-моё. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа Compound. Ирина Ловчикова и Михаил Шаков. Вот же они, Ирка с Мишкой, да? Вот так вот. Группа родилась 21 сентября 2015 года. Вот, Ирка и Михаил решили объединить усилия по достижению гармонии. Это же прям какая-то Камасутра. Решили объединить усилия по достижению гармонии. Состав подбирался длительное время. Сейчас это команда единомышленников. В 2015 году записан полноформатный альбом «Дождь идет». Презентация состоялась 13 ноября в мою днюху. Да, на данный момент группа выпустила 4 альбома. Молодцы. Давайте будем слушать. Вот, и поженились. Да, ну вы просто как решили объединить усилия по достижению гармонии. И, блин, ну вы достигли гармонии. А как? Как же иначе-то? Вот, ладно. Вовке привет. Щекина в моем сердце навсегда, пишет Виталик. Вот, озвучил. Ну что, поехали. Итак, Compound, беги. И, ну, насколько я понял, это у нас там и Питер, и что там, и Дальний Восток, и что только нет. Вы сейчас-то где находитесь, собственно? Трек называется «Беги, поехали».

Так, ну что, друзья, пока звучали наши, понимаешь, воронежские Ирка в смешании, Зухер сбегал за сигами. Выбежал я и увидел такую картину, понимаешь. Все бабы лежат в кучке, все бабы лежат в кучке, все собаки лежат в кучке, и у них там идиллия, смотрят телек, у них все хорошо, а мне, понимаешь, всю ночь тут сидеть. Вот, ладно, ладно. Песня была для тебя, Натах пишет, беги, и ты сбегал. Вот, на концертах я более экспрессивно, Ирка пишет. Ирин, но как тебе сказать, надо еще и в записи это делать. Но тут просто, видимо, подсказать было некому. Так, Юрка пишет, к сведению звучания есть вопросы, но видно, что сделано все с душой. Вот, Ира, все хорошо пишет, да? Витос пишет, бэков не хватает, а так нормуль. Макси Вирус написал, динамично взбодрило. Взбодрило. Неплохо, бодренько и, собственно, все. Комментариев мало. И мы выяснили, наконец-то, что ребята у нас из Воронежа. Что были они у нас из Воронежа, ребята. Вот, и... Че, ну, в Воронеже, кстати, мы будем у вас скоро. Ну, как скоро? Я так планирую, наверное, в конце июня, в начале июля буду в Воронеже. Приедем, поиграем. Вот, ну и чего, поехали дальше. Поехали дальше. А далее у нас Аннета. Аннета Инспирада. Инспирада называется трек. Аннета называется группа или про. Я не знаю, что это. Вот, не написано. Откуда написана эта песня, ассоциируется у меня со свободой, страстью, как и сама Испания. Я писал ее, будучи безнадежно влюбленной. Надеюсь, вы найдете в ней свой смысл. Вот так вот. Вот так вот. И поехали. И поехали, и ставим, и слушаем.

Итак, друзья, только что у нас озвучала Анетта. Вот выяснил я, Натаха нашла ее и говорит, что девчонка у нас из Новосиба. И вот странно мне расстановка треков. Дашка тут вот как-то прошлепала. Я имею в виду «Бомба Питер». Они же мне дают в определенном порядке треки. Вот, Новосиб-то надо было в самое начало пихнуть. У них-то сейчас сколько? У них сейчас 27 часов 28 минут. Представляете, у них сейчас прям глубокое утро. Вот, ну здорово. Здорово, конечно. Конечно, здорово, конечно, замечательно. Красиво заслушалось, пишет Ленка, да? Красотка, пишут, вот. Антоха написал, вах, какой песня. Что сказать, отлично. Алиска вот пишет, что что-то красивенькое звучит. Да, красота, красота. Вот, я, кстати, очень люблю всякого рода испанско-итальянские вот эти вот наречия именно. Именно наречия. Гитара, по-моему, уже как таковая, она уже... Наверное, стало универсально, уже не скажешь, что вот это чисто испанская, это чисто итальянская гитара, да? Уже как бы это стало все настолько универсально, что в принципе везде одинаково приблизительно. Ну, я имею в виду профессионалы, да, играют. А вот именно вот этот говор, он, конечно, он звучит здорово. Вот, а теперь я вернусь к Шаховым. Мишаня, придвинься поближе к колонкам, и сейчас я тебя буду ругать. Ты что это, ты Ирке не даешь писать несколько проходов? Это что? Что за идиотизм? Я сейчас прям громко буду ругаться. Ты знаешь, что даже профессионалы пишут 2-3 дабла обязательно? Потому что вот она спела, дал ей послушать. Она услышала, где косяки, ведь много было косяков. Второй раз спела, третий раз. И вот из этих трех, допустим, ну вот я всегда пишу 5-6 проходов, потому что из них ты набираешь именно вот эти вот кусочки, да, и делаешь из них один трек, который тебя устраивает по экспрессии, по произношению, где-то там буква за букву зацепилась, где-то язык за зубы. Вот, обязательно надо делать несколько даблов, все это, из этого нарезается нормальный вокальный трек, и все, и потом вам не стыдно. Потом вам не стыдно, потому что надо обязательно такое делать. Ирка, ты ему дашь потом послушать. Ну, запись же будет у нас эфира. В четверг ночью появится запись эфира, а видос он как бы у нас на стриме остался во ВКонтакте. Можешь ему прямо вот с утра воткнуть под ребро. Обязательно надо писать несколько проходов, что это за глупости такие. Вот, ладно. Ладно. Итак, чего? Что, поехали дальше, да? Поехали дальше. Далее у нас метро ВДНХ. Ну, видимо, москвичи. Как ни странно, видимо, москвичи. «Одинокие девушки злятся» называется песня. И тут я прям вот соглашусь. Вон Витос, смотрите, пишет. Мы по 30 даблов делаем. Это нормально. При записи это нормально. Обязательно надо делать несколько. Вот. Так. Читаю сопроводиловку. Драйв московской подземки и рок-баллады на злобу дня. Поезд, несущийся во тьме, и яркие вспышки в дворцовом стиле. Харизматичный инди-коктейль из панка, фолка, харда и поп-рока. Вот, собственно, пошли, ставим, слушаем. Ставим, слушаем, вы комментируете, а я, собственно, включаю.

сгорят, но где-то насрали.

А итак, друзья, я тут вот смотрю, у нас был обрыв целых 2 минуты, никто мне не написал. Вот, почему злятся одинокие девочки? Ирка, тебе не понять, почему они злятся, потому что ты, понимаешь, уже... Как это у вас было написано? Я уже закрыл. Короче, вы уже познали это все. Вот, Ленка пишет, был обрыв. А чего вы мне никто не написали? Я внимания не обратил, потому что у меня, блин, 2 монитора всего вместо 4 обычных. И у меня все окошки друг на друге наложены. Я же не вижу, что у меня кончился коннект. Вот, ну, потом, слава богу, возвернулся. Ладно, ну, я посмотрю потом, где был обрыв, и склею. Вот. Через 30 секунд восстановился. Ну, слава богу. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Брым-брым-брым-брым. Рок-н-ролльчик хорошечно. Антоха пишет, фееричная хрень, но весело. Вот. Ленка Янка написала, не знаю, не мое, как бы не феерично. Сори. Сорян. Необычно построенная композиция. Интересно, сразу привлекает внимание к исполнителю. Здорово. Вот, Витосу понравилось. Юрка написала, песня звучит бодрячком, но как-то все отдельно, не чувствую общего микса. Микса общего не чувствую. Так, на стриме, на стриме обрыва не было, я имею в виду на радио. Вот я просто сейчас смотрю, у меня тут в 22:30:58 сервер connect and closed, короче, сервер закрыл. Коннект, и восстановился у нас 22:31:41. Вот, ну да ладно, ничего страшного, в записи я потом все это скорректирую, найду, где что выпало, и приклею туда звук из стрима. Вот, на радио был, на стриме не было. Ладно, вот чуете, да, у нас до чего технологии дошли. У нас обычно стрим был нестабильным всегда, да, а теперь у нас вот сегодня радио. Но я подозреваю, это из-за того, что у меня тут все переломалось, половина аппаратуры сгорела. Я очень жутко расстроен, и вот мне сейчас этот вот эти фотографии, да, которые я выложил, этот же бардак. Почему? Бардак почему? Причем вот Натаха сказала, что она не поняла, что кто-то мне написал, что типичная халупа компьютерщика. А ты не обратила внимания, что там коробки-то лежат от наушников, от пультов, от микрофонов. Вот, там компьютерного-то, в принципе, мало чего лежит. Вот, но, тем не менее. Ладно, хватит о грустном. Итак, друзья, смотрите, что будет дальше. В четверг, в четверг ночью на сайте неформатного радио появится запись сегодняшней программы. Вот, появится голосовалка. Зовите всех голосовать за свои треки, ставить галочки. И через 2 недели выберем того, кто попадет к нам в ротацию. Посмотрим на активность. Возможно, выберу и ништяки. Но не обещаю. Все зависит от вашей активности. И услышимся с вами завтра, а может даже увидимся. Если я за ночь успею все починить, то, надеюсь, все будет хорошо. Но завтра кровь из носу придется все-таки выпускать миксер, потому что начинается отбор на фестиваль Revolution, а проводим его мы. А без нас фестиваль не начнется. Вот, поэтому сегодня мне придется не поспать ночку. Вот, еще раз напоминаю, друзья, музыканты, кто у нас на неформатке размещается в резидентах. Сегодня 30 число, завтра последний день. Послезавтра в ротации поменяются резиденты неформатного радио. На сайте поменяется вот эта вот бегущая строка, поэтому кто еще не успел, давайте дергайтесь. И напомню, что там не как это,
акт щедрости, кто заплатит вместо рубля 1,5 рубля, тот может забить себе и май тоже. Май, то есть май будет за полцены. Почему? Потому что мне срочно нужны бабосы, потому что, сука, все погорело. Вот, надо... Ну, кто захочет просто денег накидать на неформатку, можете просто денег накидать на неформатку, я буду только рад. Все, друзья, говорю вам всем пока, говорю вам всем до завтра, завтра услышимся, увидимся, завтра начинаем отбор на Revolution, ну, а у меня на сегодня все, отключаюсь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?

Кто не понял, это Шерлин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки, воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

реки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

шепот и не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон,

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочный, стамеской. С советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

смеялись, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Дропа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: куда ты, дед?
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Прилетай душой ко мне, останься навсегда. Слышишь, как поет

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

страшная нагота. Нас мне нечего делать.

любим его за то, что оно неформатное. И ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Майк Ди, вокал ударный, MCA, вокал бас, Эдди Рок, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to...

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет.

0: небом или землей.
1: Участники сборника «Грани».
2: 9-й трек 2-й пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Спасибо.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
3: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали! Поехали!

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклаши, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а

Еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, с

И, быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно,

0: потихоньку все исцеляется.
1: Ну, конечно, если живой.
0: Счастье и тебе повстречается.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, мама.

Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

Банальные тексты, грязные мысли, мусорные баки, рваные флаги, сырые скамейки во дворе.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!